0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 14 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио.

0: до новостей. О погоде.
1: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 14 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где появятся дороги с улучшенным покрытием и какая страна сократила безвиз.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил проект изменений в договор о Евразийском

0: кадром и перечню лечебных услуг. В новый список включат только организации, успешно прошедшие аттестацию.
1: К новостям в мире.
0: Греция потребовала от Украины убрать беспилотные катера от своих берегов. Об этом заявил министр обороны Греции. Поводом стал инцидент у острова Левкада. Там обнаружили морской дрон. На его борту находилось около 100 килограммов взрывчатки. Беспилотник оказался украинским. Афины намерены поднять вопрос в Совете Безопасности ООН об использовании дронов вооруженными силами Украины в Средиземном море. Речь идет о безопасности судоходства. В Беларуси в этом году дорога с твердым покрытием появится к каждому агрогородку страны. Об этом рассказали в Министерстве транспорта. В текущем году дорожные службы ремонтируют 4 основных магистрали. Например, реконструкцию ведут на дороге Р-28 Минск-Молодечно-Нарыч. Финансирование дорожной отрасли ежегодно увеличивается. Так, в прошлом году на эти цели было выделено порядка 2 миллиардов и 400 миллионов рублей. И в завершении выпуска. Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более 90 стран. Соответствующее решение принял Кабинет министров. Срок безвизового пребывания сократили до 30 дней. Такое решение принято из-за нарушений миграционного режима и роста преступности среди иностранцев. Уполномоченный комитет рассмотрит каждую страну отдельно и учтет вопросы безопасности и экономические интересы. При этом власти намерены сохранить туристическую привлекательность страны. Напомню, безвиз сроком на 2 месяца действовал с 2024 года.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 17 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Всегда, дорогие, всегда хороший день начинается с улетного утра на Минской волне. Всем добро пожаловать. Да, в Беларуси у нас уже 7 часов и 9 минут. На календаре середина недели, а значит среда. Кто говорит маленькая пятница, кто горб недели. Ну а я скажу так, это единственный день в неделе, который умеет хрустеть свежим батоном и пахнуть кофе с кардамоном.
2: Но звучит вкусно и абсолютно точно. Да-да. Днем, когда можно успеть ровно в 2 раза больше, чем во вторник. И знаете, забавно. Факт про сегодня. Ученые подсчитали, именно в среду человек чаще всего произносит фразу: «Ну все, сейчас я быстро, мигом и в выходные». Кстати, искренне в это верит.
1: Поэтому не боимся, разгоняем остатки сна, берем среду за хвост и врываемся. В студии, как вы поняли, Женя Тихонов
2: и Юля Уварова. Всем слушать, улыбаться и ничего не бояться. Мы уже работаем на вашу бодрость, как и на информированность. Ведь прямо сейчас прогноз погоды.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха утром и днем от плюс 16 по северо-западу до плюс 30 по востоку.
2: В столице стоит ожидать сегодня облачную погоду с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром от 13 до 15, днем до плюс 22.
1: Ну, на самом деле, вот он, видимо, и идет сейчас, этот
2: грозу в начале мая.
1: Сезон дождей, мы уже начали забывать потихоньку, как выглядит солнце в мае. Ну, ладно, ничего страшного. Вроде как оно сейчас даже выглянуло, приветствует нас. Ну, а мы подсветим вам планами на наш первый час.
2: Гороскоп на среду должен быть прибодряющий. Посмотрим, так ли это под конец часа.
1: Также спроводим вас в мир иллюзий в середине часа с помощью рубрики «Вылетит и поймаешь».
2: И совсем скоро расскажем, как Словакия собралась провести газовую трубу через пол Европы. Ага. Спойлер, звучит как план гениального авантюриста.
1: Ну что же, на самом деле мы запускаем не только этот день, среду, но и обратный отчет до выходных. Так что таймер пошел, а главное, что идет он под музыку на МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: Разбор полетов.
1: 7 часов 18 минут. Самое время разбираться, что в мире происходит. Угу. И на этот раз Словакия решила сменить пластинку. Вице-премьер Томаш Тараба заявил, они собираются заменить российский газ азербайджанским.
2: О, как.
1: Вот такие дела. Договор хотят подписать аж на 10 лет. И главный вопрос сейчас не зачем, а как. Ведь труба из Азербайджана в Словакию — это вам не воду от колодца до дома провести.
2: Ну и на самом деле воду от колодца тоже надо постараться провести домой еще. А тут...
1: Люди из Азербайджана, извините.
2: Ну, как минимум. В общем, сейчас обе стороны активно прорабатывают маршруты этих самых поставок. Но, судя по уверенности Тарабы, они либо нашли короткий путь через чей-то огород, либо просто очень хотят забыть.
1: Но только не по огурцам.
2: Да, потому что они только-только растут. В общем, скорее всего, есть такое предположение, что просто сейчас Словакия очень сильно хочет забыть, как белорусский газ пахнет. И за чей он счет вообще?
1: Вот именно. Поэтому, знаете, я искренне верю в европейскую изобретательность. Но пока словаки чертят эти маршруты, мне почему-то вспоминается старый анекдот про хотели как лучше, а получилось как всегда.
2: Ну, чертилы, что можно тут сказать. Кстати, об иллюзиях. Они как сцены и для кино, а не только для жизни. Мы скоро разыграем, кстати, 2 билета, а пока танцуем дальше, потому что на МВ-радио утро всегда добрее, особенно под хорошую музыку.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит лучшее.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ответит и поймаешь.
1: 7:29, пора сделать небольшой пит-стоп от новостей прямо сейчас. Поэтому перейдем к приятному, полезному, хотя и немного нереальному. Нет-нет, рубрика «Вылетит и поймаешь» существует. Вот только наш победитель отправляется сегодня, кстати, куда?
2: Да, друзья, сегодня все реально, все за наш счет. Отправим его одного из наших слушателей, одного из счастливчиков, в мир иллюзий. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Знаешь, я вот один из тех людей, которым только дай повод попутешествовать, и они ради этого сделают, между прочим, очень многое. Угу. Но думаю, что и наши слушатели примерно
2: солидарны будут.
1: Солидарны. Все-таки, в конце концов, мы на одной волне, 97.4 FM. Однако, просто вот так на рандоме кому-то дать не получится. Нужно выполнить определенные условия. Нужно внимательно слушать музыку на МВ-радио, потому что в следующих треках мы спрятали, скажем так, одну секретную фразу. Как только вы ее услышите, тогда присылайте ее нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. Ну, куда вам удобнее. А также, если назовете ее правильно и окажетесь самым первым, то и подарок ваш. Ну, звучит все просто, а по итогу оказывается, как оказывается.
2: Да, друзья, возможность мы дали, это главное. Ну, а дальше уже пытайтесь сами, подарок за вами.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Вот если только вдуматься, нас слышат из любой точки Минской области, да, из машины на трассе М1, я не знаю, или, возможно, из веранды под Смолевичами. В общем-то, и это возможно. Ну, а раз так, то почему бы прямо сейчас не случиться чему-то еще, что по всем правилам невозможно?
2: То есть, скажем так, что сделаем этот эфир, точнее, некоторые моменты в нем невозможные возможно?
1: Сделаем то, что должны.
2: Отлично. Так. Хорошо, я с тобой полностью согласен. Вообще-то, такая фраза и звучала у нас. Невозможное возможно.
1: Именно.
2: И поверьте, да, мы держали, чтобы не пропеть припев из песни Димы Билана. Но держать вас в напряжении... Она не удержалась, дорогие друзья. И вам тоже не советуем, на самом деле. Так вот, кто же выиграл? Эти вот интриги нам ни к чему. Поэтому сразу же объявляем победителя. Потому что сегодня им оказался Павел, номер которого заканчивается на 2699. Павел, мы вас поздравляем от имени всей нашей большой редакции, нашей дружной, но неблагополучной семьи. И также напоминаем, что держите ухо востро, а смартфон на готове, потому что совсем скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать ваш подарок.
1: Поздравляем и отправляем в мир иллюзии. Это уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзии приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
2: Ну что ж, мир иллюзий не врет. Беспрецедентным приключением оно станет обязательно. Ну а вот сейчас мы подходим к главной интриге этого часа. Какой же знак сегодня на коне? Кому удача и везение, а кому начало, возможно, даже бурного романа? Об этом узнаем через несколько треков в нашей рубрике «Гороскоп на удачу».
0: Утро будет улетным на МВ-радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: Уже, друзья, сгораем от нетерпения обсудить с вами гороскоп, потому что кому стоит сегодня замедлиться, кому отложить свои планы, а кому, наоборот, поймать удачу за хвост, с этим нужно разбираться и смотреть.
2: Да, начнем наш плановый осмотр сегодня с овнов, потому что...
1: Раздевайтесь.
2: Сегодня у нас обалденный день, так пишет гороскоп, так не мы говорим, когда стоит брать от жизни абсолютно все. Настроение будет настолько хорошим, что захочется петь и танцевать.
1: Ну, видишь, как
2: значит,
1: прекрасно.
2: Будет хорошо. Просто выжидаю момента.
1: Тельцы, внутри разрывается бомба из эмоций, и сдерживать себя вы не сможете. Поэтому лучше держаться подальше от незнакомцев, они не поймут, а близкие уже давно вас приняли такими, какие вы есть.
2: Близнецы, сегодня вы консерваторы, не дающие свободы не только себе, но и близким. Но ничего страшного в этом нет. В таком настроении вы сможете быстрее завершить все свои прошлые дела.
1: У раков отличное время, можно баловаться экспериментами в работе. Это при несет и отличные результаты, и хорошее настроение.
2: Львы, вам стоит ловить одну волну с окружающими. Ну, понятно, какую. 97.4 FM. Это поможет наладить отношения и здорово провести время.
1: Девы, сегодня нужно открываться всему новому. Поверьте, это будет того стоить. Так что не скромничайте и смело отвечайте на вызовы Вселенной.
2: Весы, вам нужно отказаться от рутины, а еще от списка дел на день.
1: Поддерживаю.
2: Ты что, уходишь из эфира уже, что ли?
1: Пока нет. Веду и уйду.
2: Но, с другой стороны, мне нравится следующий пункт, потому что требуется провести время весело. Сейчас можно и нужно.
1: Слушай, у кого не посмотри, у всех проводите время весело, с удовольствием, нормально.
2: Ну так, слушай, тут за окном солнце проснулось, почему бы не улыбаться?
1: И мы просыпаемся.
2: Там,
1: вот Скорпионы, как у вас там дела? На горизонте цели, и вы не видите препятствий, потому что они будут вас преследовать целый день, и в этом подвох. Так что прежде, чем что-то предпринимать, хорошенько подумайте.
2: Стрельцы, им сегодня можете отдыхать столько, сколько душе угодно. Только начальнику это не говорите. Никуда не нужно торопиться и вообще лучше выбросить список дел на этот день. Оставьте все как есть.
1: Козероги, вам стоит взять тайм-аут в важных делах и расслабиться по полной программе.
2: Да, важные дела решатся на свежую голову. Водолеи, вам стоит найти золотую середину между, скажем так, самовосхвалением и скромностью. И только тогда вы сможете ухватить возможности за хвост.
1: И рыбы, не стоит браться за сложные и серьезные дела. Не вывезите. Лучше заниматься привычным. Так риск совершить ошибку сойдет на нет.
2: Слушай, как ты уже и подметила, гороскоп правда сегодня крайне позитивный, расслабленный.
1: Да.
2: Но с другой стороны, какое настроение еще нам нужно здесь в утро этой среды? Ну, возможно, еще и информативное. Поэтому мы ждем сотрудника новостного отдела для того, чтобы он рассказал самые свежие и актуальные новости к данной минуте. Поэтому переключаться настоятельно не рекомендуем, ведь еще и музыка на МВ-радио на подходе.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 14 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где появятся дороги с улучшенным покрытием и какая страна сократила безвиз.
0: Новости.
1: Президент Беларуси одобрил проект изменений в договор о Евразийском экономическом союзе. Корректировки касаются одного из случаев реализации проектов участниками сообщества. Речь идет о механизме выделения финансовых ресурсов при выполнении инициатив в аграрной сфере. Документ станет основой для проведения переговоров с объединением. Представлять официальный Минск уполномочили Министерство сельского хозяйства. Совет министров ориентирует санатории на новый уровень услуг. Премьер-министр Александр Турчин подписал документ об аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций. Основная задача – улучшение оценки учреждений, что позволит им предлагать более качественные услуги. Пересмотрят требования к материальной базе, кадрам и перечню лечебных услуг. В новый список включат только организации, успешно прошедшие аттестацию.
0: К новостям в мире.
1: Греция потребовала от Украины убрать беспилотные катера от своих берегов. Об этом заявил министр обороны Греции. Поводом стал инцидент у острова Левкада. Там обнаружили морской дрон. На его борту находилось около 100 килограммов взрывчатки. Беспилотник оказался украинским. Афины намерены поднять вопрос в Совете безопасности ООН об использовании дронов вооруженными силами Украины в Средиземном море. Речь идет о безопасности судоходства.

0: визового пребывания сократили до 30 дней. Такое решение принято из-за нарушений миграционного режима и роста преступности среди иностранцев. Уполномоченный комитет рассмотрит каждую страну отдельно и учтет вопросы безопасности и экономические интересы. При этом власти намерены сохранить туристическую привлекательность страны. Напомню, безвиз сроком на 2 месяца действовал с 2024 года.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 17 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: Партнер шоу «Улетное утро», минский филиал Белтелеком.
4: Набираем высоту с «Улетным утром» на МВ-радио.
5: Доброе улетное утро. 8:08 на МВ-радио. Среда, отличный день, чтобы с новыми силами взяться за работу. Ну а чтобы силы были, нужен кофе. Да начнется кофе-эра. Я, кстати, Женя, узнала, что если залить молотый кофе холодной водой на 6 часов, получится cold brew. Один, между прочим, из самых сильно кофеинизированных напитков. Вкуснотища та еще.
6: Ну, а меньше всего кофеина, кстати, оказалось в эспрессо внезапно. Хотя я его люблю. Люди боятся больше всего,
5: ну
6: так
5: да.
6: Что на самом деле можно выпить аж 5 эспрессо подряд. Хотя...
5: Там получается выход маленький в этой чашечке. Ну да. Очень много кофеина, вам на заметку, в кофе по-турецки, во френч-прессе, вот этом модном, и в обычном заварном офисном кофе. 2 ложки молотого, кипяток и вперед работать.
6: Ну что же, надеюсь, мы легко решили задачу вашим резким пробуждением, ну и пусть также все задачи решаются легко. А кофе будет крепким, главное, вкусным и по душе, поэтому всем продуктивного начала дня, ну и, конечно же, мы тоже будем очень продуктивными, поэтому сразу обозначим, что мы приготовили для вас в этом часе.
5: Приготовили для вас шифр, но не покажем, пока не начнется рубрика «Шифработ». Она будет под конец часа, не пропустите. Подарок, кстати, у нас очень вкусный.
6: Да, какая страна и почему стала новой мишенью для США, в середине часа все расскажем и покажем.
5: И уже через несколько минут заглянем в список праздников и поводов на сегодня, 20 мая. Обязательно поделимся и отметим.
6: Ну что же, волна 97.4 FM сейчас прямо излучает бодрость. И хорошо, что она совпадает с такой же бодрой музыкой на нашей волне. Напоминаем, что мы, Юлия Умарова и Женя Тихонов, «Улетное утро» еще раз желает вам всего хорошего.
5: Доброе утро!
4: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Бортовой журнал.
1: Ну что же, продолжаем наш улетный разогрев на Минской волне и подбросим еще парочку дровишек в костер настроения. Ну или листов нашего бортового журнала, поэтому просим любить и жаловать топ праздников на сегодня.
2: Итак, начнем с профессионального. Всемирный день врача-травматолога сегодня отмечается. Конечно же, никто из нас не застрахован от падений, ушибов, вывихов, особенно малые дети, да? Спортсмены и просто искатели приключений, авантюристы. Ну а травматологи решают эти проблемы. Поэтому отличный повод вспомнить врачей этой профессии, воздать им похвалу за труд. Спасибо вам огромное.
1: Ну, вообще, на моей памяти очередь к ним всегда самая огромнейшая из всех врачей, которая только может быть.
2: Даже как-то там не бываю.
1: Ну, честно, повезло тебе, потому что ты родилась девушкой, а мы, мужчины, очень травматичные, иногда травмоопасные.
2: А вот почему мужчины живут меньше.
1: Именно поэтому, потому что проводят время в очереди к травматологу. В общем, на самом деле, если посерьезки, то не можем представить, какая на самом деле интенсивная у вас работа, как и в случае, на самом деле, с любым человеком врачебной профессии. Поэтому, на самом деле, желаем вам поменьше пациентов.
2: Да, и сами не болейте заодно.
1: Конечно.
2: Есть
1: же
2: у нас, кстати, еще от Анны сообщение прилетело в эту минуту. Пишет Анна: «Любимое радио, хочу поздравить коллег с праздником. Поздравляю с днем метролога. Желаю абсолютной точности в работе, идеального баланса в жизни и 100% точности попадания в любую цель. Успехов и процветания». Я думаю, для наших слушателей нужно внести корректировки. Да, кто такие метрологи?
1: Ну, это те самые люди, которые, в принципе, занимаются точностью и замерами. То есть без них ни одна, как таковая, стройка, ни один, вообще, в принципе, ни одна регуляция по расстоянию,
2: по горизонтали.
1: Да, я
2: думаю, от весов в магазине до там всяких космических кораблей.
1: Да,
2: все измеряют.
1: Все вот это, на самом деле, можно под большую, такую большую профессию выставить, как метролог. Поэтому, да, всех сегодня с днем метролога поздравляем, и пусть и правда каждое ваше попадание будет ровно в цель.
2: Ну и международный день отметим, звать его День пчел. Один из самых полезных созданий, они, которые человек научился приручать.
1: Ага.
2: Главные по опылению, без работы которых мы бы никогда не увидели цветение.
1: Кстати, факт, эти сторожилы, это сторожилы нашей планеты на самом деле.
2: Да.
1: Потому что, вот только представьте, что этим ребятам суетливым, как виду, примерно 80 миллионов лет.
2: Как динозавры, есть, понимаешь?
1: Да, вот начали, как мы, люди, и они дружить где-то лет 5000 назад, да. Они нам мед, а мы им дома из улья.
2: Бартер, нормально.
1: Нормально.
2: Но из-за изменений климата с годами мы наблюдаем их все меньше. Да и человек вносит свой посильный вклад. А если не они, то есть большой процент, что начинаются необратимые последствия для всех нас.
1: Да, праздник экологический, о природе, потому что нужно помнить всегда. Как и о том, что день только начинается, и совсем скоро мы войдем в его ритм, не будем сами трудиться, как те самые пчелы.
2: Ну не праздники,
1: да.
2: А мед, слушай, медиатина.
1: Да, хотелось бы на самом деле таких же новостей, но вот есть одна такая, скажем так, немного наподумать, что там по поводу США, кто для них является следующей целью. Но обо всем этом после небольшого музыкального блока и, конечно же, небольшой рекламной паузы.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123. Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный

0: для каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Слушай, Юль, мне иногда кажется, что у нас в «Улетном утре» у тебя, у меня дар предвидения. Ну, так. Серьезно, большинство из того, что мы обсуждаем, рано или поздно сбывается.
2: Да ладно, это не дар, это мы просто новости читаем внимательнее, чем некоторые стратеги. Но ты прав, для тех, кто в танке, Америка уже пытается договориться с Ираном о мире.
1: Так, погоди, в смысле пытается? Сначала вторжение, а теперь, ой, давайте замиримся на моих условиях или как? Ну, замечательно, просто супер, никогда такого не было, и вот опять, ну и на чем остановились?
2: Ну, на каких-то мутных условиях, как обычно, сами, кажется, до конца не поняли, но главный вопрос слушателей: ура, теперь Трамп не полезет, что ли, в другие страны?
1: Ну, было бы неплохо, но прошла такая информация, что наше с тобой предположение снова становится реальностью. США смотрит на Кубу.
2: Ой, Женя, я честно не возьму в толк, чего они на нее так обозлились. Санкции этому крохотному государству уже больше, чем моей бабушке лет.
1: Ну, понимаешь, никто особо сильно не хочет терять своего влияния. Даже на клочок земли. Причем клочок гордый, важный и с отличным географическим положением.
2: Правда.
1: Так вот, один американский чиновник Кубе сказал: Трамп и его команда разочарованы. Давление, лишение топлива не сработало. Куба не согласилась на реформы. Ну, наверное, очень нужные, по мнению американского государства. Поэтому теперь военный вариант на столе так, как раньше не было.
2: Давление, лишение топлива не сработало. У кого давление? У Трампа?
1: Ну, аритмия может.
2: Ну, а чего так? Погодите. А как же демократия, которую США так трогательно продвигают? Мир, дружба, жвачка?
1: Ну, где-то, видимо, демократия неправильная. Не та, не резиновая. Ну, а какой же итог? Если Америке что-то не нравится, то мы снова с новостями о наведении мира в какой-нибудь стране. Если кто-то из кубинцев, кстати, нас слышит, а такое, в принципе, может быть, наше вещание распространяется далеко за Минскую область, за Беларусь, даже за наш континент, держитесь, дорогие друзья. С Ираном-то не прокатило, может, и об вас клюв обломается.
2: Да, держитесь там все, у нас «Улетное утро» продолжается, ирония включена по умолчанию. Дальше музыка, чтобы Трамп не услышал.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Подготовка шифра – это всегда дело непростое, потому что наша задача – это составить его из набора эмоджи, ну а вам попытаться все-таки понять, что мы там такое зашифровали. Ну да, мы осознаем, что за все время нашей рубрики, что мы только не скрывали за набором смайлов. И пословицы, и поговорки, и песни. И сегодня у нас примерно около такая же тематика. И, кстати, между прочим, как и всегда, у нас есть очень хороший подарок для того, кто правильно его расшифрует.
2: Да, друзья, мы уверены, что ваши компетенции и опыта с лихвой хватит забрать этот вкуснейший подарок, столько лет тренировок. Но вы что, не подведите. Тем более, что на кону у нас сегодня ок-пирог. Это более 30 видов пирогов, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Сытные, горячие и очень вкусные. Наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру 8029-956-0522, а также на okpirog.by.
1: Слушай, ну звучит очень вкусно и необходимо, кажется, как будто бы в это время, когда вот собойки опустошать еще рано, а вот заправиться уже просто необходимо. Но не только лишь все выиграют сегодня ок-пирог, потому что есть список важных условий. Во-первых...
2: Так, чек-лист у нас есть для каждого слушателя.
1: Ага.
2: Нужно уже забегать в Инстаграм, подписались и посмотрели последнюю сторис. Она недавно была загружена. Вот как только вы догадаетесь, что там изображено, ждем ваши сообщения.
1: Да, ваши сообщения на наши социальные сети, то есть Viber, Telegram 8029-1010-307. А если уж решились отвечать в Инстаграме, что достаточно удобно, сразу привязывайте номер телефона. Это очень важно.
2: Но не
1: важно.
2: Карту свою только.
1: Ну подожди, у нас еще
2: это не настолько, мошенническая
1: не настолько
2: схема.
1: Тесные отношения с нашими слушателями.
2: Последние три цифры никому не говорите.
1: Да, но в любом случае сегодня вот какие две цифры участвуют у нас. 26-й человек, который даст правильный ответ и забирает у нас сегодня продукцию от ок-пирог. Но сразу на всякий случай выдадим небольшую подсказку.
2: Давай с порога.
1: Это один из культовейших фильмов про бандитов, который лучше всего в переводе Дмитрия Юрьевича Пучкова, он же Гоблин.
2: Мы верим в вас, в вашу эрудицию и ждем сообщения. 8029-1010-307.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: лучших работ.
1: 8:50, экзамен на жизнь вы, друзья, прошли, ответили правильно на наше задание, которое мы зашифровали в Инстаграме. Ну как правильно, большинство было вариантов правильных, а однако неурядицы случались.
2: Да, на самом деле неурядицы иногда очень даже помогают немного разнообразить свой рацион, да, то есть условно.
1: Конечно.
2: Сегодня мы загадывали одно название фильма, сразу тогда уже карты на стол, потому что это были карты, деньги, два ствола. Но мне понравилось, что некоторые люди отвечали клан Сопрано, Танк, к примеру.
1: Я или сначала вообще подумала, что это большой куш.
2: Ну, не совсем. Но, кстати, очень близко, потому что режиссер ровно один и тот же. Поэтому, да, сегодня мы загадывали карты, деньги, два ствола. Отлично, замечательно. Кстати, это хороший повод пересмотреть шедевр. Ну и самый, скажем так, точный, который сегодня попал в число 26 и назвала правильный вариант ответа, является Юлия, номер которой заканчивается на 1167. Юлия, поздравляем вас. Вы большая молодец. Вы сделали правильный и точный выстрел, поэтому сегодня вы побеждаете в нашем состязании.
1: Сегодня ваш день, запомните его, 20 мая, и уже можете заказывать вкуснейшие ок-пироги, потому что они есть с любыми начинками, делаются из натуральных ингредиентов, сытные, горячие и очень вкусные. Они понравятся каждому. Действует быстрая доставка и самовывоз в Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру 8029-956-0522, а также на okpirog.by.
2: Ну, а пока Юлия заказывает пироги на
1: okpirog, это не я.
2: Это не ты, хотя могла бы, а почему бы и нет. Мы заказываем для нас специальный выпуск новостей, который сегодня подготовила Яна Довбенко. Поэтому дожидаемся ее в студии, ну и, наверное, даже с ней поговорим. Но это в зависимости от женского настроения, оно крайне переменчиво.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Возвращаемся в эфир на высокой ноте, новостей, на секундочку, потому что Яна Довбенко уже в студии, и она готова с нами поговорить.
1: Доброе утро, Яна.
2: Доброе утро, ребята, здравствуйте, слушатели.
0: Подожди, а раньше вот мы были любимое улетное утро.
2: Привет, куда мое любимое улетное утро.
0: Другое дело.
2: Вы, если бы на меня смотрели вдвоем, я бы, может, так и сказала, а то отвернулись и что-то хотят.
0: Нам солнце в лицо бьет, вот.
2: Смотрите, давным-давно ходят споры, что появилось раньше, яйцо или курица. Вот вы какого мнения придерживаетесь?
1: Ты решил нас лбами столкнуть?
2: Например.
0: Мне кажется, это было бы интереснее в формате видео. Но с другой стороны, я считаю, что такие вопросы в почти 9 часов с утра-то недопустимы вообще. Но, если честно, придерживаюсь того, что как раз-таки яйцо.
1: Ага. Ну, скорее всего, думаю, что курица.
2: Так, вот, хорошо, есть конфликт даже поколений, я бы сказала, да. Но, скорее всего, будущее поколение вообще не будут об этом задумываться, потому что уже в США смогли создать искусственное яйцо и даже вывели из него курицу.
1: И даже печатают на 3D-принтере.
2: Ну, вот об этом я расскажу в новостях, все подробности будут там.
3: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
2: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
3: На Минской волне 9 часов. Новости.
2: Президент Беларуси поздравил лидера Камеруна Поли Бия с национальным днем этой страны. Александр Лукашенко отметил, что Минск заинтересован в углублении связей с Камеруном в торговле, политике, образовании и других сферах. Особое внимание он уделил сельскому хозяйству. Глава государства заявил, что расширение взаимодействия в этой области отвечает обоюдным интересам. По словам белорусского лидера, наша страна успешно реализует проекты в Африке. Также готова предложить эффективные решения для продовольственного обеспечения. 850 бюджетных мест выделили в вузах Беларуси для российских абитуриентов. Об этом сообщили в Министерстве образования. В ведомстве отметили, для россиян созданы равные с белорусами условия поступления. Абитуриенты могут участвовать и в конкурсе по результатам централизованного тестирования. При этом балл по профильным предметам будет не ниже 70% от максимально возможного. Таких молодых людей будут зачислять без дополнительных испытаний.
3: К новостям в мире.
2: Франция увеличит военные расходы, соответствующий законопроект.

0: Кушнаренко посещает с визитом Китай. Сегодня в Чунцине состоится международная конференция сотрудничества городов-побратимов. Перед началом встречи глава центрального региона посетил школы и понаблюдал за учебой детей. Алексей Кушнаренко отметил, что в Минской области уже 80 учителей преподают китайский язык. Более 2500 школьников изучают его как основной. Также состоялось подписание меморандума о побратимстве между Сенецкой средней школой номер 2 Минского района и Народной школой Чунцина. И в завершении выпуска. Цыпленка из полностью искусственного яйца вывели в США. Такое открытие совершили специалисты компании Colossal Biosciences. Ранее такие эксперименты проваливались, так как требовался чистый кислород и страдала ДНК. Инженеры создали силиконовую мембрану, она пропускает кислород, как натуральная скорлупа. Из этой конструкции успешно вылупились здоровые цыплята. Отмечу, прозрачная оболочка позволяет непрерывно следить за развитием зародыша. Такая разработка совместима со стандартными инкубаторами и подходит для массового производства птицы.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 17 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

мечтать о чем-то – прекрасно! Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса.

0: бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
2: «Улетное утро» на МВ-радио.
3: Добрейшее утро, 9 часов и 7 минут. Вот давайте честно, кто-то помнит что-то от майских.
4: Что?
3: Да-да, они пролетели очень быстро, непростительно быстро. Но есть и хорошие новости. Лето впереди, отпуск у многих. Июнь, июль, август, каникулы у детей уже через 2 недели. Только когда всей страной отдыхать будем, вопрос не исчерпан. Следующее, друзья, мини-отпуск в календаре есть, но ждать его придется больше 45 дней.
4: Июль подарит короткую рабочую неделю. Ближайшие длинные выходные ждут нас именно в этот месяц.
3: Да.
4: День независимости Беларуси в этом году выпадает на пятницу, 3 июля, напоминаем. И на самом деле, пока что смотрится это вот прям как подарок судьбы.
3: Да, там 3 дня подряд выходные, 3, 4 и 5 июля. Никаких переносов, отработок, пятница, праздник, суббота и воскресенье, законные выходные. Красота.
4: На самом деле, мы уже так видим, как вы планируете выехать на природу на 3 дня. Или, допустим, дома устроить генеральную уборку. На самом деле вариантов много. Осталось только выбрать свой, который подходит ближе к вам.
3: 45 дней.
4: Ну да, пожалуй.
3: Но до ближайших выходных, благо, 3 дня. Сегодня среда. И держитесь, планируйте. Мы тоже будем с вами заодно еще целый час.
4: Да, конечно же, будем целый час. Это мы обязательно. Но вот сейчас, что меня интересует больше всего, так это то, что происходит там у нас на дорогах в Минске прямо сейчас. Поэтому через один трек мы и рассмотрим, что у нас.

0: Пристегните ремни.
1: 9:12. Тучи сгущаются над городом Минском. Но можем ли мы это сказать про дорожную ситуацию? Будем проверять.
2: Да, поэтому начинаем наш плановый осмотр с помощью сервиса Яндекс.Пробки, который уже показывает 5 баллов. Ну, к этому времени ситуация, в принципе, стандартная. Начнем с ДТП, которое на проспекте Независимости. Еще одно на Ваупшаусова. Около Грин-Сити улица Кунцевщина, да. Также ДТП есть. Около метро Пушкинская также фиксируем дорожно-транспортное происшествие.
1: Помимо этого, пробки на Орловской, Якуба Колоса стоит, Долгиновский тракт, и дорожные работы ведутся с затором на съезде с МКАДа около Экспобелла.
2: Да, вот примерно такая ситуация у нас на дороге. Что же за ситуация будет в этом часе, вот сейчас и расскажем. Уже можете забегать к нам в Инстаграм, если вы этого еще не сделали.
1: Ошибка.
2: А также, да, голосовать в нашем удобном опроснике по поводу того, какой же трек сегодня должен прозвучать под завершение эфира в нашей удачной посадки.
1: Также в середине часа поделимся полезной информацией. Если вы стали сторонником того, что вас мучает плесень в доме, тогда делайте приемники громче, и мы разберемся, как с этим ужиться.
2: И бороться в первую очередь. Ну а также через несколько треков мы расскажем, что диетолог, между прочим, назвала допустимую порцию клубники, так что надо вот строго следовать норме, да, и взрослым, и детям она своя. Поэтому не переключайтесь, сколько кому надо, сколько кому можно, мы узнаем через музыкальную паузу.
1: Но одну мы знаем дозу, которая абсолютно не имеет никаких побочных действий, это музыка на МВ-радио. Ее можно слушать и заслушиваться.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: На связи.
1: Алло!
2: Ходят слухи, что клубника пошла.
3: Стала и пошла, да.
2: Белорусская, да, красная, сочная, которая пахнет летом и с размером в мужскую ладонь. И вот вы приходите домой, открываете холодильник, а тут возникает великий философский вопрос. Нет, не быть или не быть, а сколько вообще можно, извините, простите, съесть, чтобы потом не жалеть?
3: Ну, потому что, с одной стороны, штука-то полезная. Ну, вот витамины, антиоксиданты, все вот это вот самое. С другой же стороны, ну, на трех ягодках просто так ты не остановишься. Это доказано. Даже те люди, которые не любят, все равно ее поедают литрами. Я
2: потом,
3: в том числе.
2: Во вкус входишь, да, и не можешь остановиться.
3: Потом сам уже красный в пупырчик.
2: Как вот, этот. Это и опасно, потому что диетологи назвали допустимую порцию клубники, чтобы там никакой аллергии не вышло на вашем лице. Спойлер, вы наверняка едите больше, но мы обозначим эти цифры.
3: Да, вопрос, сколько же можно? Ну, взрослому человеку до 300 граммов в день. Это примерно где-то 10-20 средних ягод. Ну, то есть, понимаете,
2: еще,
3: да?
2: Какого размера, да.
3: 20 ягодок. Это по факту одна миска. Все, хватит, остановись.
2: Детям вообще смешно. От года до 3 лет 30-50 граммов. Это буквально горсточка.
3: Ну да, и честно говоря, я сначала подумал, не, какая-то ерунда написана. А потом вчитался. Диетолог на самом деле поясняет, что клубника, конечно, полезна. Витамины А, С, калий, клетчатка, те же самые антиоксиданты. Она укрепляет иммунитет. Сердце, кожа даже на самом деле препятствует старению.
2: Да, раковые клетки убивают, но даже полезное в больших количествах перестает быть полезным. Тем более, что здоровый рацион требует разнообразия, нельзя налегать только на клубнику, как бы нам этого не хотелось. Так что теперь у нас с вами есть новая утренняя дилемма.
3: Да, уж вспоминая старую добрую пословицу, не помню, где я услышал ее, что разница между лекарством и ядом лишь в дозировке.
2: Вот.
3: Поэтому,
2: именно.
3: Да, держитесь, дорогие друзья. И, кстати, начали ли вы уже клубничный сезон? И главное, сколько съедаете за
2: нам
3: раз?
2: Нам очень интересно, да.
3: Да, но с другой стороны, можете не отвечать. Мы и так знаем. Тоже где-то несколько тазиков таких вот хороших.
2: Но, друзья, берегите себя. Ешьте, конечно же, но с умом. Но мы будем, если что, держать вас в курсе.
3: Конечно.
2: Я думаю, скоро пойдут другие сезонные ягоды. И там тоже будут свои нормы.
3: Я тебе скажу, еще идут, между прочим, некоторые сезонные грибы наподобие плесени. Кстати, по поводу того, как с ней бороться, если уж вы дома у себя ее обнаружили, мы расскажем спустя небольшую рекламную и музыкальную паузу на МВ Радио. Так что вот это самое, что ни на есть повод не переключаться. Правильно говоришь, умная. Наверное, клубнику ешь.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
6: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
7: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
8: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
9: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
8: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
9: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
8: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Не так давно ученые выложили статью. Если в вашем доме хотя бы где-то есть маленький островок плесени, то проблемы обеспечены. Потому что на самом деле плесень — это та еще зараза.
2: Да, она очень быстро распространяется.
1: Очень быстро распространяется и в том числе очень сильно влияет на наше здоровье. То есть это астма, в любом случае проблемы с дыханием, а там...
2: С кожей.
1: Да, и понятное дело, что лечить плесень нужно как бы более как бы в причинном плане. То есть где-то там пробоины в стене. Но на самом деле здесь мы больше проговорим про следствие всего этого. То есть, если у вас есть прям колония плесени, вот три способа для того, чтобы ее победить.
2: И самый простой, подручный, так сказать, который есть в каждой аптечке, это перекись водорода. Mm-hmm. Мазать ничего не нужно, можно налить в обычный распылитель. Такой, каким на окна мы распыляем, да, какую-то жидкость. Mm-hmm. Да погуще, как только пятно и область в 5 сантиметров по краям будет хорошо обработана, дайте настояться минут 10, и потом сильными движениями, немного вжимая, пройдитесь губкой, то есть втерите ее.
1: Да. Следующие есть еще также два пункта. Они примерно такие же по легкости и даже фигурируют везде этот самый распылитель. Но просто вот в зависимости от того, какой ингредиент вам больше нравится. Так вот, второй способ. Можно еще залезть в кухонный шкафчик и там найти белый уксус. Принцип примерно такой же. Наливаете жидкость в распылитель. Да, запах неприятный, это факт, но все же лучше, чем потом схватить ту же самую астму. Оставляете вот так вот на часочек и вуаля. Чем этот способ лучше предыдущего? Уксус не портит поверхности. То есть, допустим, там какая-нибудь слабо лакированная, да, но там появилась, бывает. И главное, борется почти со всеми видами плесени. Ну, процентов с 86 так точно.
2: Ну и самый шик, что есть в каждом доме уксус.
1: Это точно.
2: Так же, как и перекись водорода.
1: Да.
2: Да, но есть еще один способ. Снова лезем в шкафчик. И как вы думаете, что мы там возьмем на этот раз? Подсказка — средства на все случаи жизни. Если не догадались, то пищевая сода.
1: Ах.
2: Что нужно сделать? Смешайте половину столовой ложки соды с пол-литром воды и сболтайте в пульверизаторе. Распылите состав на пораженные плесенью участки, удалите налет щеткой или ополосните водой. После этого снова нанесите содовый раствор и оставьте высыхать. Способ позволяет уничтожить оставшуюся плесень и предотвратит появление новой. Из приятного ни запаха, ни аллергии, абсолютно безопасно.
1: Итак, вот наш топ для борьбы. Какой способ вы выберете? Пахучий или комфортный? Это уже на ваш выбор.
2: Новый ЖК.
1: Да, именно так. Там сжечь, допустим, старые обои, новую посуду. В общем, мы выбрали дать вам эти советы, потому что хотим одного, чтобы вы были здоровы, как и всегда.
2: Да, и в то же время на позитиве. А что нам жить помогает? Правильно, музыка. Поэтому объявляется небольшая музыкальная пауза на МВ-радио, а после выберем трек этого дня.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: «Дачная посадка».
1: В интернете, друзья, полно советов, как стать продуктивными. Стакан воды, медитация, план на день. А правда в том, что лучший будильник – это когда в голове внезапно заиграл такой трек, от которого ноги сами идут в разнос.
2: Да, потому что мы полагаем, утро – оно для танцев, и только потом уже для работы.
1: Вот
2: главное – для бодрости, для хорошего настроения.
1: И
2: потому
1: для
2: что,
1: души.
2: Конечно же, надо как-то держаться на протяжении всего этого дня, ну и оставшиеся недели. Напоминаем, что у нас начинается, запускается наша рубрика «Удачная посадка», где мы вместе с вами выбираем трек, который будет, ну вот, очень хорошо слушаться под завершение нашего эфира, и который станет венцом всего нашего утра. Итак, проголосовать за треки можно.
1: Да, вот только хотел сказать, перед тем, как пришвартоваться, нужно проголосовать.
2: Да, именно так. Проголосовать можно в нашем Viber, Telegram 8029-1010-307, или же в нашем Инстаграме, там есть удобный опросник. Две кнопки, выбор один. Все достаточно просто, однако, вот как ты правильно сказала, прежде чем пришвартоваться и проголосовать, нужно сначала послушать по маленькому фрагменту.
1: Давайте попробуем их.

0: Ах, чё, мод, песня «Шаде» набирает бешеную популярность. Но вопрос, кто же такая Шаде? Это легендарная британская певица, икона соула и джаза, чья музыка десятилетиями была эталоном чувственности и стиля. Именно ее уникальный образ и неповторимое звучание стали музой для нового хита, который сейчас везде.
1: Слушай, приятно успокаивает, даже, я бы сказал, местами убаюкивает. Вот лично я, наверное, не стал бы торопиться голосовать именно за нее, но это лично мое мнение, потому что я-то знаю, кто у нас будет следующий.
0: Нужно сравнить, конечно.
1: Конечно же, поэтому давайте-ка сравним.

0: Это ремикс на легендарный суперхит группы Gypsy Kings. Оригинал и так был невероятно липучим, а эта версия добавила современной ритмичной мощи. И получилось мало того, что еще как бы на испанском языке, так вот тебе и лето в подарок, считай, немножко раньше, чем по сроку.
1: Да, ноги идут сами в ход, поэтому если понравилась именно эта вариация песни, то ждем голоса в Viber, Telegram 8029-1010-307, а также подсчитаем их и в Instagram.
0: Да, поэтому для того, чтобы голосование у нас было объективным, а все голоса попали туда, куда нужно, мы сделаем небольшую музыкальную паузу. Это даст вам время на подумать, ну а нам на подсчитать.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, 9 часов 48 минут, времени больше нет. Пришло время подводить итоги нашей удачной посадки и ставить песню, под которую мы все начнем этот день среды.
2: Итак, By Index, чё мод с треком «Шаде». Спасибо большое. Сегодня побеждает, потому что, ну, наверное, там указан мод. Вот единственная причина, почему я думаю, что она победила.
1: Потому что она ложится на настроение наших слушателей в эту среду, в эту рабочую среду. Вы хотели, вы голосовали, мы не можем этому препятствовать, поэтому ставим с большим удовольствием песню под ваш запрос.
2: В общем, какой бы все-таки ответ на вопрос, почему она была выбрана, не оказался правильным, главное, чтобы он попадал в ваше сердце, в ваше настроение, а главное, вел его на протяжении всего дня. Кстати, настроение свое ввести на протяжении всего этого дня можно на Минской волне 97.4 FM. Вот мы, допустим, 3 часа прекрасно отработали, видим ваше сообщение о том, что большое спасибо радио. Вот кто-кто поднимаете вы как нельзя кстати и как нельзя лучше. Отлично, большое спасибо. Оно очень приятно. Но сейчас пришло время прощаться. К сожалению, в...
1: Ненадолго, большой... не переживайте.
2: Нет, не к этому сожалению. Не к этому сожалению.
1: Сожалению? Давай,
2: я говорю, к сожалению, в компании с хорошими людьми время летит незаметно.
1: А, ну это конечно. Но эти хорошие люди вернутся завтра в 7 утра и будут с вами ровно столько же по времени, как и сегодня. Женя Тихонов, Юлия Умарова, это мы были мы. Прощаемся с вами до завтра.
2: Всем всего хорошего, отличного дня и оставайтесь на Минской волне. Здесь великолепная музыка и великолепные ведущие.
1: Так.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвиж, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, сколько охотников в Беларуси и о чем нужно знать футболистам.
0: Новости.
1: Правила аттестации санаторно-курортных и оздоровительных организаций изменят в Беларуси. Соответствующее постановление подписал Александр Турчин. Таким образом, власти намерены повысить качество услуг и развить рынок оздоровительных предложений. Для получения категории санаториям и центрам придется соответствовать обновленным требованиям по кадрам и перечню лечебных услуг. В официальные перечни организации включат только те, что успешно пройдут госаттестацию. Документ также вносит редакционные уточнения в другие постановления. Восстановление правительства по этой сфере. Число подводных охотников растет в Беларуси. Об этом сообщили в обществе охотников и рыболовов. Сейчас насчитывается более 4000 человек, которые занимаются такой деятельностью. Всего в прошлом году удостоверение получили около 300 человек, а членские билеты обновили более 60 тысяч. Охотничьи хозяйства за год приняли порядка 2700 иностранных охотников. Выросли поголовье лося и оленя, однако лимиты добычи пока осваиваются не полностью. Это требует усиления контроля для безопасности на дорогах.
0: К новостям в мире.
1: Лидеры России и Китая проводят переговоры в Пекине, об этом сообщает ТАСС. В ходе контактов Владимир Путин и Си Цзиньпин продлили договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Президент России также отметил, что отношения Москвы и Пекина оказывают стабилизирующее влияние на мировые дела. В частности, в период мировых кризисов такое взаимодействие особенно востребовано. Кроме того, китайский лидер обратил внимание, что ситуация на Ближнем Востоке находится в критической точке между войной и миром. Он призвал как можно скорее прекратить боевые действия. Минская область является лидером в стране по обеспеченности жильем. На каждого жителя региона приходится

0: любителей после матча с многочисленными ударами головой у них зафиксировали рост биомаркеров повреждения мозга. Специалисты считают, что частые удары головой могут со временем нанести вред здоровью. Отмечу, в 2016 году Федерация футбола США запретила такие удары для игроков младше 10 лет и ограничила их для подростков до 13 лет. Новые данные подтверждают, что такие меры предосторожности полностью оправданы.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 17 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный. Температура воздуха составит от 14 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: 97 и 4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, в какой акции могут принять участие белорусы и что выяснили американские ученые.
0: Новости.
1: Тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере в Беларуси характеризуются устойчивой положительной динамикой. Об этом заявил председатель правления Нацбанка Роман Головченко. Глава регулятора отметил, что макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. По его словам, замедление инфляции продолжается с середины прошлого года. Также положительная динамика создает основу для уточнения монетарной политики. Благотворительная акция по добровольной сдаче крови проходит в Беларуси. Инициативу запустили Министерство здравоохранения и общественная организация «Беларусь». Принять участие сможет любой гражданин страны от 18 до 60 лет с весом от 50 до 100 килограммов и без медицинских противопоказаний. Перед забором крови все желающие проходят тщательное медицинское обследование. Сдать биоматериал можно как в стационарных больницах, так и в мобильных комплексах. Одна донация способна спасти жизнь до 3 человек. Акция продлится до 12 июня.
0: К новостям в мире.
1: Власти Польши планируют продлить действие буферной зоны на границе с Беларусью. Срок нынешнего постановления истекает 3 июня, его продлят еще на 90 дней. При этом площадь зоны останется прежней. Напомню, буферная зона появилась в июне 2024 года для сдерживания нелегальной миграции. Она охватывает участок границы протяженностью около 80 километров. Пребывание в этой зоне без разрешения по-прежнему будет запрещено. К новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 55-м километре дороги Р-28 Минск-Нарыч. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. До 54 видов вирусов находятся в пыли из общественных зданий. Исследование провели американские ученые. Специалисты проанализировали около 30 образцов пыли, которые собрали в школах, офисах, библиотеках и детских садах. Среди найденных вирусов оказались возбудители гриппа, коронавируса, а также кишечных и детских инфекций. Ученые считают, что в будущем анализ пыли можно использовать для отслеживания распространения вирусов, так же, как сегодня проверяют.

0: на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, пройдут дожди. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 14 до 21 градуса тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня услышим напоминание о том, как страшно потерять того, кто стал твоей частью. Песня, которая звучала из каждого утюга, срывала голоса на концертах и заставляла перематывать кассеты. Вы точно знаете хит Нюши «Только». Девушка сама написала музыку и слова, вложив в них что-то очень личное и очень важное.

0: по рекордам.
1: Только стала лидером во всех главных чартах. Она возглавила общий топ-100 СНГ по версии топ-хит, покорила радиоэфиры по заявкам слушателей и заняла первое место в российском чарте цифровых треков. А еще Нюша получила за песню «Золотой граммофон». И вот уже 12 лет ее разбирают на гитарные аккорды и делают по ней разборы, чтобы современное поколение музыкантов могло сыграть ее и подарить ей новую жизнь. В этой истории попытка удержать ускользающее чувство и воспоминания о том, как было хорошо. Именно эта искренность зацепила слушателя тогда и продолжает цеплять до сих пор. А понравится ли вам белорусская версия? Давайте проверим.

0: сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
9: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как продвигается посевная кампания и о необычной свадьбе в Китае.
0: Новости.
1: Ставку рефинансирования снизят в Беларуси. Об этом сообщил председатель правления Национального банка Роман Головченко. Так, с 1 июня показатель составит 9,25% годовых. Вместе с ней уменьшится и ставка по однодневным кредитам для коммерческих банков. Обе величины уменьшены на 50 базисных пунктов. «95% площадей яровых культур засеяно в Беларуси». Такими данными поделились в Министерстве сельского хозяйства. Как отметили в ведомстве, аграрии обработали около 2 миллионов и 190 тысяч гектаров земли. Например, Минская область почти завершила запланированные работы. Также идет высадка кукурузы, гречихи и проса. Кроме того, продолжается насыщение почвы влагой и внесение удобрений. Напомню, ранее президент Беларуси призвал аграриев оперативно завершить весенние полевые работы.
0: К новостям в мире.
1: Всемирная организация здравоохранения обеспокоена распространением лихорадки Эбола. Сейчас известно более чем о 500 предполагаемых случаях и свыше 130 вероятных смертях. Заболевание зафиксировали в Конго и в Уганде, а заразившегося гражданина США перенаправили в Германию. Глава организации здравоохранения впервые принял решение объявить чрезвычайную ситуацию до заседания экспертов. В опасных регионах немедленно ввели режим повышенной готовности. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко принял участие в международной конференции городов-побратимов Чунцина. В ходе форума был подписан детализированный план сотрудничества между белорусским и китайским регионами до 2028 года. Также стороны заключили контракты на поставки мясомолочной продукции и торфа на сумму более 3 миллионов долларов. Глава региона отметил, что за 5 лет товарооборот Минской области с Китаем удвоился и достиг 4 миллиардов долларов. С начала года вырос еще на 33%. И в завершение выпуска профессиональный рестлер и его невеста устроили показательный бой на собственной свадьбе в Китае. Пара провела шуточный поединок с бросками и захватами. В концовке девушка уложила жениха на лопатки, и по условиям состязания победительница освобождалась от домашних дел, а проигравший обязался взять быт на себя. Позже молодой супруг признался, что специально уступила. Саму идею шоу они придумывали вместо выступления артистов для того, чтобы сэкономить.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 17 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Антидот от скуки надо? Пожалуйста, отличного настроения доберите. Мне для вас этого добра не жалко. Кроме того, между делом на Минской волне с 12 до 16 часов. Время для приятного общения. Я Ника Романова. Все обязательно зачитаю. Вы, главное, присылайте. Привет, поздравления. Все сюда. Вайбер, Телеграм. 8029-1010-307. Номер для СМС 9704. У кого с чего вообще среда началась? У меня вот с переезда. Все начинают новую жизнь как-то, да, с понедельника, а мы просто, когда удачно сойдутся звезды, а еще когда они нам красиво споют. Скоро у нас здесь Зиверт, ну а прямо сейчас Краш Адамс. Ловите, наслаждайтесь.
1: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: кому, кстати, не по барабану, что интересного в мире происходит, делайте громче. Сейчас я вам такое расскажу.
1: В курсе дела.
0: Великобритания бессрочно разрешила импорт дистоплива и керосина из российской нефти. Его производят в третьих странах, таких как Индия. Причиной стал кризис с энергоносителями из-за перекрытия Ормузского пролива. Двойные стандартики – это их все. Если через Индию, то можно. Это ж уже не российское, получается. Это другое, понимаете? А что, простите, им остается, если отпилили когда-то сук, на котором держались? Вот на индийскую изоленту потихонечку обратно приматывают, как умеют. Правда, особенно креативные и принципиальные пошли дальше и решили в Еврокомиссии, чтобы сдерживать цены на продукты питания, еще и коровий навоз вместо российского газа использовать. Отличный план сделать ставку на навоз. Как звучит, а? А все потому, что деньги не пахнут.

0: если так пойдет и дальше, то вода скоро потечет и нагреется, и откроется купальный сезон. Но пока рисковать, друзья, с этим не стоит. Берегите здоровье. Вот такой прогноз на сегодня. Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 16 по северо-западу до плюс 30 по востоку. В Минске облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем плюс 20-22, вечером 16-19.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Весна шелестит на МВ-радио.
1: Приготовьтесь, дорогие, я тоже сейчас буду шелестеть вашими письмами. Ну, это я, конечно, шучу, мы ж не Шаболовка 37, программа «Утренняя почта», правда же? У нас тут вообще 21 век на дворе, Минская волна в приемниках и эфирный чат.
0: Эфирный чат.
1: Вы можете сюда присылать к нам сообщение на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307. Ну, а можете также воспользоваться СМС-номером на 9704. Вот что как раз пришло от абонента 8321. Жаль, что вы не подписались. Но, тем не менее, всех с днем рождения джинсов. Вот нас поздравили джинсы. Это рабочая одежда и выходная. Вот нам открыли вот и такую информацию. А вы, однако, вот джинсы либо сильно любите, либо продаете. У меня такие ощущения. Или, знаете, может, вы вообще джинсовый амбассадор в рядах наших слушателей. Ну, тогда с праздником вас в любом случае. Хотя я вот про такой и не знала, что он на сегодняшний день, 20 мая, приходится. Зато знаю, что на сегодня еще выпал Всемирный день врача-травматолога и Всемирный день метрологии. Ну, это вот кто стандартизацией занимается, я так понимаю, разного всякого оборудования. Вот их профессиональный день. Так что всем вам, друзья, причастным, большой, конечно, привет от нас. Всего наилучшего и легких трудовых будней. И чтоб без всяких там травм, даже травматологам.
0: Эфирный чат. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, насколько активны мошенники и где создали ИИ государства.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси намерено усиливать национальную систему кибербезопасности. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ содержит обновленный перечень тех структур, что должны реагировать на угрозы отечественным цифровым системам. Также правовой акт описывает, у каких лиц госорганизации могут заказывать услуги по защите своих программных комплексов. Милиция Беларуси получила свыше 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов преступников. Тем не менее, злоумышленники смогли обмануть около 50 человек. Правоохранители призывают беларусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Россия и Китай поддерживают все усилия для установления устойчивого мира на Украине. Об этом пишет РИА Новости. Заявление было сказано по итогам переговоров лидеров двух стран. Стороны поддерживают все усилия, которые ведут к долгосрочному миру и выступают за поиск решения исключительно через диалог и переговоры. В документе подчеркивается, что необходимо полностью устранить первопричины украинского кризиса на основе принципов Устава ООН. Также главы двух стран подтвердили курс на углубление всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Новостям регионов. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко посетил крупнейшую компанию по выпуску электроники в Китае. Основной темой переговоров стало участие китайского гиганта в технологических проектах на территории Минской области. Стороны детально обсудили возможность запуска нового производства на базе индустриального парка «Великий камень». Для центрального региона такие контакты открывают путь к включению в глобальные цепочки создания добавленной стоимости. И в завершение выпуска. Государство под управлением искусственного интеллекта создали на Филиппинах. Идея принадлежит местному технологическому стартапу. В совет директоров вошли цифровые копии известных исторических личностей. Каждая из них обучена на письмах и мемуарах своего прототипа. Цифровые министры уже обсуждают предложения и принимают решения. Затем их выполняет единственный житель острова. Основатель проекта планирует привлекать новых граждан и запустить программу электронного резидентства. Она уже собрала более 12 тысяч заявок.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 17 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И на этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Друзья, под этот трек, вот не я же одна только слышу, да, у реки отпетых мошенников. Я надеюсь, что это не мне одной, кажется, и мерещится именно слова этой песни. Но это все, знаете, профдеформация, как я думаю, у нас всех, которые фанатеют и от радио, и от классных хитов. Поэтому мы чуть позже в этом часе обязательно еще разберем одну песню, тоже известную. Текст все наверняка знаете, самое главное будет расшифровать запиканное в нем слово. Это будет игра из песни, слов не выкинешь. Обязательно дождитесь, принимайте активное участие. И кому-то достанется тогда вкусный подарок от кафе «Гараж» как раз к обеду.
1: Добавим драйва между делом. Слушаем наше на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
2: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
1: Не ври! Мам, ты где?
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
5: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
6: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
5: А на горячее?
6: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
5: А еще? А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. МВ Радио.

0: вот не нужно ждать пятницы, чтобы подсластить себе жизнь. Тем более, когда есть кафе-гараж. Там порадовать себя вкусным обедом, ужином, завтраком, да что хотите, можно, несмотря на день недели, и устроить себе маленький праздник, а может быть даже большой. Хочется ароматного кофе, горячей пиццы и настоящего уюта? Тогда заходите в кафе-гараж. Здесь каждый найдет что-то свое. Пока вы отдыхаете, малыши развлекаются в детских зонах с лабиринтами или учатся готовить пиццу на бесплатных мастер-классах. А нет времени зайти? Заказывайте любимые блюда на сайте garage.by в мобильном приложении или по короткому номеру 7767. Гараж, истории начинаются здесь.
1: Из песни слов выкинешь.
0: У меня для вас такая история. У группы «Добро» вышла новая песня. Называется «Море, привет». Думаю, станет настоящим хитом этого лета. Но пока, естественно, мы ее слова не выучили наизусть. Послушаем кое-что другое, да более знакомое в их репертуаре. «Услышит весь район». Фрагмент песни будем слушать. Одно слово в нем будет запикано. Ваша задача – его разгадать, вычислить и прислать мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или номер для смс 9704. Давайте будьте сегодня ровненько 40-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от кафе «Гараж», а именно пиццу 43 сантиметра в диаметре и безалкогольный глинтвейн в придачу.
1: Какого слова не

0: Да один и ничего такого, он в кафе-гараж себе можно компанию найти, в крайнем-то случае, правда же, а если МВ-радио слушать, то вообще никакого одиночества даже не почувствуешь. Итак, друзья, самое главное разгадать запиканное слово в этом фрагменте. Вижу, что многие уже с этим прекрасно справились, но теперь задача еще оказаться ровно 40-м по счету со своим ответом. Еще раз, для тех, кто только что к нам присоединился, Viber, Telegram, 8020. 29-10-10-307.
1: Услышит весь район, что я в тебя влюблен, и лишь гитары носит по дворам.
2: Из песни слов выкинешь.

0: Представьте себе, уже через несколько минут мы с вами узнаем счастливчика, которому не придется больше придумывать, что приготовить, потому что у него будет вкусный сет от кафе «Гараж». Хочется ароматного кофе, горячей пиццы и настоящего уюта? Заходите в кафе «Гараж». Здесь каждый найдет что-то свое. Пока вы отдыхаете, малыши развлекаются в детских зонах с лабиринтами или учатся готовить пиццу на бесплатных мастер-классах. А нет времени зайти, тогда заказывайте любимые блюда на сайте garage.by в мобильном приложении или по короткому номеру 7767. «Гараж». Истории начинаются здесь.
1: Из песни слов вытянешь.
0: Истории, когда начинаются, то очень быстро. Бывает, что и заканчивается, как у нас на МВ-радио. Пора завершаться, подводить итоги. Напомню, что происходило некоторое время назад. Мы с вами слушали группу «Добро». Песня «Услышит весь район». Одно слово во фрагменте было запикано. Ваша задача была его вычислить и прислать к нам 40-м по счету. И это был звон. Давайте сверимся.

0: А я знаю, куда отправится наш победитель, конечно же, в кафе «Гараж». А вот по какому адресу, тут вопросики, какой будет для него ближе. Самое главное, что ему достанется пицца и глинтвейн безалкогольный в придачу. Все это от «Гараж», а значит, вкусно и бесподобно. Ну и вы знаете, хочу отметить, у нас есть слушатель среди постоянных по имени Иван. Он всегда очень креативно подходит к ответам на наши задания. Причем не только в моем эфире дневном, но я вот посмотрела там историю, да, переписки, и в утро, и в вечер. Он вот придумывает что-то интересное, не только ответ присылает. Вот, например, лечу в выходные, как птица, надеюсь, моей станет пицца. Порадуйте ротик Ванюшки, подарите боксик от пан Пушки. Ну и все в этом духе. Сегодня прилетело следующее. Игру беру на абордаж, хочу любимую сводить в кафе «Гараж». И вы знаете, Иван, ну сегодня сработало, ну получилось. Поздравляем, вы у нас. Последние цифры номера 6362, но я уверена, что вы узнали себя по вот этим экспромтам. Вы у нас оказались 40-м по счету с правильным ответом сегодня. Теперь это ваше любимое число, скорее всего. А может быть 43, потому что вам достается пицца диаметром 43 сантиметра от кафе «Гараж». В общем, в любом случае, насладитесь со своей любимой, конечно же, на полную катушку. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как воспользоваться заслуженной своей победой и подарком вкусным от кафе «Гараж». Ну, может быть, фоточку даже пришлете, если не жалко.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Эфирный чат.
1: Друзья, сделать среду и среду особенной в любой день можно между делом вместе с МВ Радио и вашими приветами друг другу. А вот что пришло к этой минуте от Натальи. Поздравьте, пожалуйста, коллегу Кристину с днем рождения. Я желаю в день прекрасный, чтобы жизнь была как праздник. Со здоровьем, счастьем, смехом и с удачей, и с успехом, и с хорошим настроением, и с любовным вдохновением. Пусть исполнятся мечты, а в душе цветут цветы. От девчонок из Силиконовой. Пусть действительно у вас на душе всегда будет весна, лето, счастье, радость вокруг, надежные люди и на работе, и в личной жизни. Пусть все всегда получается, все к хорошему, всегда складывается. Вот, улыбайтесь, радуйте этот мир и своих коллег в том числе. Поздравляю вас, Кристина, с днем рождения. Ну и следующая песня для вас. Пусть мужчины красивые, достойные споют.
0: Эфирный чат.

0: в детстве помните, друзья, что отвечали на вопрос, кто-кто? Дед Пихто или конь в пальто? А у нас на МВ-радио на кто-кто говорят Екатерин Гунько. Встречайте.
1: Привет, Нига, рада тебя видеть. Добрый день, слушатели. Не только дед Пихто, а еще ты рифмы хорошо складываешь. Вот как.
0: Да.
1: Ника, расскажи. Ела ли ты когда-нибудь устриц? Вот такой вопрос в дневное время к тебе.
0: Слушай, да, ела однажды, один раз, первый, где-то вот, по-моему, в конце прошлого года это было. Mm-hmm. Я, значит, на пробу взяла одну. Да. Рассказываю, одну такую большую, жирненькую. Все, мне мальчик объяснил, как это есть нужно, чем запивать, принес мне все. Я на пробу заказала, думала, ну все, наверное, я больше этого не повторю. Нет, ты знаешь, распробовала, и вдогонку еще одну. Гулять так гулять, понимаешь?
1: Здорово.
0: Закрыла гештальт.
1: Мне тоже надо присоединиться, я не пробовала, признаюсь. Но оказывается, что ученые теперь могут создавать детали для машин из раковин.
0: Да ты что? Они пусть, самое главное, продукт вот этот внутри не переводят мне. Понимаешь?
1: Обещали не переводить. А как это устроено, я расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Товарооборот между Белоруссией и Узбекистаном увеличился почти на 50%. За январь-март этого года показатель составил почти $260 миллионов. Кроме того, на заседании межправительственной комиссии обсудили дорожную карту сотрудничества до 2030 года. Стороны планируют увеличить показатель до $2 миллиардов. Министр иностранных дел Беларуси встретился с послом Бразилии, который завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране. Максим Роженков отметил, что за время работы дипломата заметно укрепились политический диалог и торгово-экономические связи между нашими странами. Стороны подтвердили важность дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия во всех сферах.
2: К новостям в мире.
1: Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом. Сегодня в Пекине прошли переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Стороны продолжат содействовать сопряжению планов развития ЕАЭС и инициативы «Один пояс, один путь». Особое внимание уделят транспорту, логистике, цифровизации и электронной торговле. И к новостям в регионе. В агроградке Озерцо Минского района на станции техобслуживания погиб мужчина. Житель Вилейского района прибыл на СТО для трудоустройства и начал проходить стажировку без официального оформления. Во время работы он решил самостоятельно подкачать колесо КАМАЗа. Шина лопнула, а вылетевший элемент обода нанес травмы, несовместимые с жизнью. Следователи проводят проверку. В ведомстве напомнили, что только строгое соблюдение правил техники безопасности способно сохранить жизнь и здоровье. И в завершении выпуска. Детали для машин можно производить из раковин устриц. Ученые из Германии разработали уникальный материал – магниевую пену из натурального морского сырья. Благодаря пористой структуре вещество отлично поглощает энергию и гасит вибрации. Это делает ее перспективной для автомобилестроения, например, для деталей зоны смятия. Такой материал может также найти применение в авиации и судостроении. После окончания срока службы материал можно вернуть в океан. Он просто растворится в воде.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля 17 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: кстати, эти обновления коснулись одной из китайских улочек. Например, в китайском городе Хэйхэ установили матрешку высотой 6 метров. Арт-объект появился на площади возле международного торгового центра. Внутри конструкции собираются проводить встречи и различные мероприятия во время крупных городских событий. Вот такие тренды сейчас в Китае. Необычненько. Но еще больше невероятных фактов мы узнаем обязательно в рубрике «Факт или фейк», а заодно прекрасные подарки от наших партнеров разыграем и интуицию проверим. Обязательно участвуйте, не пропустите задание и пусть...
1: День пролетит незаметно между делом.

0: жизни, радости и веселья. Тогда мы идем к вам, причем вместе с виртуальной реальностью. VR Life — это клуб для испытания новых впечатлений миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместные погружения, до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тиволи, павильон 226А.
1: Факт или фейк?
0: Ну а сегодня в нашей реальности, друзья, на календаре 20 мая и отмечается Всемирный день пчел. Поэтому факт или фейк я подготовила именно о них. У пчелы 5 глаз. 2 больших сложных по бокам головы и 3 простых на макушке. Ну а малюсенький мозг пчелы умеет при этом собирать из всех их этих глаз единое мозаичное изображение. Верите вы вот во все это или нет? Факт это или фейк? Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Нужно оказаться 40-м по счету с правильным ответом.

0: Ясно на Минской волне. Факт или фейк?
1: Друзья, у нас на кону сертификат на час игры на двоих в клуб виртуальной реальности VR Life, и пришла пора его кому-нибудь да вручить. Но сначала хочу напомнить, что VR Life — это клуб для испытания новых впечатлений миров и звуков, созданных новейшими технологиями в сфере виртуальной реальности. 11 игровых зон, совместные погружения в виртуальную реальность до 8 человек и игровые зоны PlayStation 5. Яркие и незабываемые эмоции от VR Life можно получить в торгово-развлекательном центре Тиволи, павильон 226А. Ну и здесь можно тоже эти эмоции получить у нас на МВ-радио в игре «Факт или фейк». А это значит, что вам пришлось включить свою интуицию, вспомнить кое-что о пчелах в честь того, что сегодня Всемирный день пчел, и разобраться, действительно ли у пчелы 5 глаз. При этом 2 больших, сложных по бокам головы, и 3 простых на макушке. Вот. А малюсенький ее мозг умеет собирать из них единое мозаичное изображение. И да, друзья, это факт. Это может показаться, конечно, неожиданным, ведь на первый взгляд только 2 больших глаза по бокам головы мы у пчел обычно видим. Однако, и вот если вы под микроскопом, под лупой возьметесь, да присмотрите, то можно увидеть, что там еще есть 3 небольшие точки. Вот это и есть простые пчелиные глазки. Почти что как картофельные, наверное. Но в любом случае, мне нужен был сегодня ответ факт, причем 40-м по счету. И с этим прекрасно справилась у нас девушка. Не знаю имени, возможно, Ирина. Но последние цифры точно знаю, номера 6252. Мы вас поздравляем от души. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор, расскажет, как забрать сертификат и как им воспользоваться. Факт.

0: Реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
0: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Выбираем любимое.

твоя кожа белее, чем стены в моей квартире. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Нове Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где отремонтируют детские площадки и что создали ученые.
0: Новости.
1: Беларусь и Саудовская Аравия рассматривают варианты для активизации взаимной торговли. В Минске прошло заседание межправительственного комитета. Стороны обсудили сотрудничество в промышленной, сельскохозяйственной и гуманитарной сферах. Особое внимание уделили вопросам продовольственной безопасности, фармацевтики, логистики и высоких технологий. Министерство информации проводит конкурс издательских проектов для включения в план выпуска социально значимых изданий. Прием заявок продлится до 1 августа. Конкурс проходит по темам: 85-я годовщина начала Великой Отечественной войны, молодежь Беларуси, информационная безопасность детей и год белорусской женщины. Конкурс способствует внедрению передовых технологий и призван повысить идейный и художественный уровень изданий.
0: Новостям в мире.
1: Чехия планирует ужесточить условия помощи беженцам из Украины. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел. Вид на жительство будет аннулирован, если иностранец, получивший временную защиту, находился за пределами Шенгенской зоны более месяца. Также получатели помощи должны оставаться на территории Чехии не менее 16 дней в месяц. Такая мера должна предотвратить получение пособий лицами, которые не находятся в стране постоянно. И к новостям в регионе. Прокуратура Борисовского района потребовала привести детские площадки в безопасное состояние. Во время проверки выявили многочисленные нарушения. На ряде объектов отсутствуют ключевые элементы оборудования, есть разрушенные ступени и поврежденные скамейки. Также зафиксированы опасные участки, например, выпирающие из земли металлические конструкции и бетонное основание с острыми краями. Прокуратура вынесла предписание райисполкому, исполнение требований взяли на контроль. И в завершении выпуска: белорусские нейрохирурги нашли способ избавить пациентов от лицевых спазмов. Специалисты РНПЦ неврологии разработали протектор из тефлона, который вставляется между нервом и артерией. Операция не вызывает воспалений и других нежелательных реакций, а также способствует снижению рецидивов. Метод уже внедрен в практическое здравоохранение.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 17 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Дневной сеанс.
1: Друзья, всем привет! С вами снова я, Ника Романова. Это рубрика, в которой мы делимся отзывами об интересном кино. И вот я недавно посмотрела новый мини-сериал этого года. Называется «Маленькие катастрофы» или «Маленькие бедствия». Сюжет закручивается вокруг Джесс, матери троих детей. Однажды ночью она привозит свою 10-месячную дочь в больницу. У малышки серьезная травма головы. Дежурным врачом оказывается Лиз, ее давняя подруга. Как врач, Лиз обязана сообщить о подозрительной травме в социальные службы, что запускает настоящий ад. Проверки, допросы и подозрения в адрес Джесс. Ситуация обнажает скрытые трещины не только в семье Джесс, но и в их тесном кругу из 4 подруг, которые дружат еще с курсов для беременных. Ну что сказать, этот сериал не только держит в напряжении до самого конца. Это не просто детектив, а глубокое исследование кошмаров материнства. Очень жизненный и реалистичный. Он поднимает важные и неудобные темы, которые редко обсуждаются открыто, но знакомы многим. Здесь вам и послеродовая депрессия, ведь Джесс находится в тяжелом психологическом состоянии, которое она тщательно скрывает за маской идеальной матери, и чувство вины, и давление социума, и газлайтинг, и абьюз, и главный моральный выбор. Что все-таки важнее, долг врача или многолетняя дружба? Интересно смотреть и отвечать самому себе на вопросы. А как бы я на ее месте поступила? В общем, мне понравился. Посмотрите и вы на эти маленькие катастрофы, а потом обязательно поделитесь впечатлением.
0: Дневной сеанс.

0: Рейдалта, новый хит на МВ-радио «I just wanna be happy». Как говорится, чем теплее на улице, тем проще быть счастливым, особенно в паре шагов от пятницы. Ну а вот что предсказал на сегодня Белгидромет. Облачно с прояснениями по Беларуси, на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 16 по северо-западу до плюс 30 по востоку. В Минске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ветер северный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха днем плюс 20-22, вечером плюс 16-19.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

Soul на МВ Радио, но у меня лично миллион за душой, если только интересных слов и идей для вас. И то, честно говоря, на сегодня запас исчерпан. Нужно пополнять, поэтому я, Ника Романова, пожалуй, сделаю паузу и уступлю место как дома шоу, а именно Владимиру Николаевичу. У него таких идей, я уверена, миллиард с хвостиком. Передавайте ему от меня привет и отлично проведите время с Минской волной. До завтра!

0: на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
5: Мам, открывай карту. Куда поедем?
6: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
7: Хочу в усадьбу Чапских.
6: Тогда я в Троицкий костел.
5: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
4: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, на что могут пожаловаться белорусы и какую новинку создали инженеры.
0: Новости.
1: Беларусь свяжет с Россией еще один скоростной поезд. Речь идет о запуске электропоезда между Псковской и Витебской областями. Министерство транспорта двух стран завершили разработку проекта и готовы осуществить его уже в этом году. Новый маршрут станет следующим этапом расширения железнодорожного сообщения. Комитет госконтроля проведет горячую линию по проблемам торговли на селе уже завтра. Граждане могут сообщить о нарушениях в работе автолавок и завышении цен на продукцию. Звонки принимаются по короткому номеру 191 с 9 утра до 6 вечера с перерывом на обед.
0: К новостям в мире.
1: Европейская комиссия подписала меморандум для выделения Украине первого транша из кредитов 90 миллиардов евро. Это часть более масштабной программы финансирования Евросоюза на ближайшие 2 года. Из общей суммы 45 миллиардов евро выплатят в этом году. Столько же запланировано в следующем. И к новостям в регионе. В Минской области на начало апреля открыто 25 600 вакансий. 16% из общего объема требуют среднеспециального образования. Большой акцент власти делают на системе целевой подготовки кадров. За 5 лет прием по такому набору вырос почти в 4 раза. В прошлом году по специальности трудоустроены 78% выпускников колледжей. И в завершение выпуска белорусские разработчики придумали уникальную систему обнаружения дронов нового поколения. Об этом рассказали в государственной системе военной промышленности. Сканер 2.1 оснащен искусственным интеллектом, который отфильтровывает посторонние шумы. Система способна определить квадрокоптеры и БПЛА самолетного типа на расстоянии от 100 до 300 метров. Устройство можно применять в составе мобильных групп для защиты объектов и личного состава.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 17 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 10 градусов тепла. Днем от 13 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей. Мысли и советы. Коротко и по делу. В программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Можете ли вы представить себе такое развитие событий, что иномарки с наших дорог исчезнут? Если честно, я слабо в это верю, хотя фантазия у меня в порядке. Однако, не так давно обратил внимание на статистику новостных источников.
0: Езжайте прямо 2 минуты.
2: Понятно, что благодаря санкциям поток иностранных машин действительно поутих. Но именно благодаря им, потому что Белджи развернулся во всю ширь. И в этом вся соль. Рынок сейчас полон продукции этого завода. Более того, даже количество электрокаров выросло кратно. Представьте, сейчас на прилавках 40% всех машин – это электрички. Сегмент же ДВС подрос незначительно, всего на жалких 5%. И, что важно, большинство, если не все представленных моделей – отечественные. Они и дешевле, и по параметрам мало чем уступают заграничным аналогам. Но можно ли на основе всего этого сделать вывод, что импортозамещение прошло на отлично? Нет, по крайней мере, не сейчас. Старые машины с ДВС все еще не отжили. Да и многим по-прежнему нравятся известные, давно зарекомендовавшие себя марки. Зачем менять старое, но проверенное, на новое, да еще не обкатанное?
0: Автонавигатор.
2: В общем, вывод здесь напрашиваются следующие. Полного исчезновения иномарок в ближайшее время точно не произойдет. Скорее всего, мы придем к сосуществованию. Новый отечественный автопром постепенно займет свою нишу. Но привычные иностранные бренды, пусть даже в виде серых поставок или подержанных машин, останутся на дорогах еще очень долго.
0: Личное мнение.
2: Пока люди психологически не готовы полностью отказаться от проверенного годами качества в пользу только что по факту родившегося локального продукта.
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». И помните, неважно, сколько лет и какой двигатель на вашей тачке, главное, катайтесь с удовольствием.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Беларуси с другими странами и что поможет лучше высыпаться.
0: Новости.
1: Беларусь нацелена на развитие торгово-экономического сотрудничества с Африкой. В Совете Республики обсудили использование биржевой торговли для повышения эффективности поставок. Основная цель – это создание благоприятных правовых условий для экспорта белорусской продукции легкой промышленности. Также на встрече обсудили дальнейшую ратификацию международных соглашений. Евразийский экономический союз и Пакистан в перспективе могут создать зону свободной торговли. Стороны договорились сформировать рабочую группу по детальному изучению вопроса. Предварительный анализ показывает, что такой торговый режим выгоден обеим сторонам. Это поможет расширить экспорт сельхозпродукции и промышленных товаров.
0: К новостям в мире.
1: В Нидерландах заявили о непрозрачности трат Министерства обороны. По данным Счетной палаты Королевства, из более чем 500 миллиардов евро расходов за прошлый год, около 7 миллиардов из них были выделены с нарушениями или без достаточного обоснования. Кроме того, ведомство часто заключало контракты с единственным поставщиком без проведения тендера. В Беларуси за май зарегистрировано 394 аварии с участием диких животных. Такие происшествия опасны как для самого человека, так и для представителей фауны. Чаще всего на дорогах гибнут косули и лоси. Столкновения с медведями и рысями носят единичный характер. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными рядом с лесополосой, особенно в темное время суток. И в завершении выпуска, китайские ученые нашли простой способ улучшить качество сна. По данным исследования, лучше высыпаться и меньше уставать днем помогают пробиотики. Они положительно влияют на работу мозга и нервной системы. Участники эксперимента спали в среднем на 14 минут дольше. Также они реже жаловались на усталость. Специалисты подчеркивают, что эффект оказался небольшим, требуются дополнительные исследования.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 17 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Итак, да, в эфире «Минская волна», и Владимир Николаевич сегодня, ну, один дома. Всем большой привет, и как же я рад, что сегодня 20 мая, середина рабочей недели. Отличный повод задуматься о глобальном. Ну, так, скажем, глобальном. Сегодня ведь день пчелы. Кажется, ну жужжат себе и жужжат, но на самом деле это маленькие труженики. Держат на своих крыльях треть всего мировой запаса еды. Представляете? Без них мы бы, ну, остались точно без утреннего кофе, без свежих ягод и кучи вкусностей тоже пролетели бы мимо вместе с крылышками этой пчелы. Так что если встретите сегодня пчелу, не обижайте ее. Она работает на благо вашего рациона. В общем, хорошего дня я хочу сказать и, конечно, окончание этой среды, поскольку фарватер. Ну а впереди у нас есть о чем поговорить и что послушать. Во-первых, у нас скоро гандбол, на котором можно выиграть 2 билета. Где? В перепелке. А дальше новости политические будут. Ну, это все в течение часа, так что оставайтесь с нами. Будет интересно.
0: «Как дома» шоу на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Новое радио. Перепелка.
1: Итак, ну что бы мне когда-то кто-то сказал о том, что я стану настоящим поклонником гандбола, я бы ему точно показал какой-нибудь значок о том, что я диванный комментатор. Но на самом деле, действительно, был недавно на гандболе, и мне это действо понравилось. И думаю, вам понравится, потому что 27 мая большой гандбол в Минске. Два билета. Столичный СКАС играет с Мешков. Брест. Во втором матче финала серии чемпионата Беларуси. Матч пройдет во дворце спорта Уручье. Начало матча в 19:30. Наша команда ждет ваших поддержки. Каким образом? Да выиграть в перепелке, конечно же, два билета. Что по условиям? Все просто, ничего не меняем до пятницы. Вы услышите короткий фрагмент песни, сгенерированным искусственным интеллектом. Кстати, сегодня с нами Аргентум. Вот такой вот искусственный интеллект. Случайно-таки нашел я его и попросил, а не смог бы ты что-нибудь оригинальненькое сделать? И, конечно же, музыку он переделал основательно, а текст не трогал ни капли. Поэтому ваша задача — узнать, что за музыкальная композиция звучала, а точнее, кто ее исполнял и как она называется. 8029-1010-307 — это Viber и Telegram. Поскольку сегодня 20 число, 20 сообщение правильное будет, конечно же, выигрышным. Ну а теперь давайте посмотрим, что, точнее, послушаем, что получилось.
0: Перепелка.

0: Вот так вот. Хорошая такая композиция. Я могу сказать о том, что известная... Подсказать, не подсказать, не знаю, группа. Ладно, подсказал. В общем-то, 8029-1010-307, Viber, Telegram. 20-е сообщение будет, конечно же, принято, если оно правильное. А вот дальше-то у нас будет, конечно, и подвох итогов. Ну а пока хорошая музыка.
1: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ну что ж, перепелка в самом разгаре. Я могу вам сказать о том, что действительно есть любители. Любители хорошей музыки и даже, что самое интересное, ну, по крайней мере, узнали многие. Но давайте сейчас все-таки я предложу еще раз перепелку. Для тех, кто, может быть, не слышал, у нас сегодня искусственный интеллект Argenum работал. И вот что у него получилось.
1: Перепелка.

0: Да, но в оригинале-то эта композиция совсем по-другому звучит. И причем могу сказать, как это говорится, минутка занудства. Я сегодня один, могу и позанудничать. Так вот, не было ни одной ошибки. Определили все сразу, кто это, что это, как это и почему им это нравится.
1: Оригинал.

0: Здесь, если вы со мной вместе подпевали под эту группу серии «Бро», и, конечно, мало тебя, значит, я понимаю, вам хорошая музыка нравится. Ну и еще знаю, что вот Владимира, к счастью, Аргентум, наш искусственный интеллект, ну, не провел никак. У Владимира последние 4 цифры номера телефона 2855. Владимир, я знаю, чем вы займетесь 27 мая. Вы найдете человека, с которым в руки возьмете 2 билета и отправитесь на большой гандбол в Минске. Матч пройдет во дворце спорта в Уруче. Начало матча в 19:30. Столичный СКА играет с Мешковым Брест. Вот, так что команде нашей нужна поддержка, и я уверен, что вы будете на высоте. Дальше, конечно же, новости. Ну, и марные, и не очень. Поговорим о Европе. Что так плохо вновь у них?
1: «Как дома» шоу на МВ-радио.

вновь Владимир Николаевич у микрофона. Мы продолжаем эфир «Минской волны». И могу вам сказать о том, что у нас тут новости из океана. Да, на эту среду у меня самые интересные и какие-то чувства по поводу администрации Дональда Трампа. Похоже, они решили устроить европейским союзникам по НАТО холодный душ. Как сообщает известное издание, Вашингтон планирует жестко сократить свои военные обязательства и уменьшить ресурсы, которые США готовы предоставить Европе в случае серьезного кризиса. Официально Пентагон объявит об этом уже в пятницу в Брюсселе. Позиция Трампа ясна. Он давно намекал европейцам, что пора платить по счетам и защищать себя самим. Похоже, остаток недели в кулуарах Альянса будет очень жарко. Ну а мы, как обычно, следим за развитием событий и могу сказать о том, что эта среда заканчивается. Но не заканчивается хорошая музыка и новости, потому что буквально через несколько композиций у нас в студии появится Екатерина Гунько и, конечно же, новости для вас не такие юморные, серьезные обязательно будут. Поэтому оставайтесь с нами.

0: реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от «Минской правды». Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в «Минской правде».
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
6: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
7: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: Рак. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Весна на Минской волне.

0: лучшее за минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несве, Жизославле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие товары будут маркировать и на что может указать подчерк.
0: Новости.
1: Беларусь экспортировала около 100 тонн меда и пчеловодческой продукции в этом году. Основными потребителями стали рынки России, США, Азербайджана и Грузии. Всего в стране содержится около 150 тысяч пчелосемей, большая часть из которых находится в крестьянских и личных хозяйствах. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о маркировке спортивного питания. Установлены правила маркировки средствами идентификации. Страны ЕАЭС будут самостоятельно определять дату введения и порядок на своей территории. О принятом решении нужно уведомить комиссию объединения за 6 месяцев до начала мероприятий. Это новшество обеспечит взаимную перемаркировку товаров и отслеживание на всей территории Союза.
0: К новостям в мире.
1: Польша и Эстония рекомендовали Киеву аккуратнее запускать беспилотники. Официальная Варшава потребовала от Украины не допускать пролета дронов через воздушное пространство стран НАТО. Аналогичное заявление сделали в Таллине. За последние два дня количество подобных инцидентов резко выросло. Они затронули Литву, Латвию и Эстонию. Истребители НАТО несколько раз поднимались из-за этого в воздух. И к новостям в регионе. В Борисове задержали пьяного водителя без прав. Алкотестер показал 2,60 промилле. Инцидент произошел на улице Лопатина. 40-летний мужчина незаконно управлял автомобилем Peugeot 307. Ранее его уже лишали прав за вождение в нетрезвом состоянии. За такое правонарушение грозит большой штраф и наказание вплоть до уголовной ответственности. И в завершении выпуска ученые из Португалии выяснили, что почерк может рассказать о здоровье мозга человека. Анализ почерка – потенциальный инструмент для диагностики когнитивных нарушений. Особенно заметны отклонения у пожилых людей при написании диктантов. Такие задания сильнее нагружают мозг, потому что требуют одновременно слушать, обрабатывать язык и сопоставлять движения. У людей с нарушениями письмо становится менее скоординированным.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 17 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Обстановка на дорогах.
1: Итак, ну что ж, переходим к ситуации на дорогах. Как ожидалось, вечерний час, пик в Минске, ну, набирает обороты, конечно же. Сервис Яндекс Пробки говорит о том, что прямо сейчас 8 баллов. И если вы в машине, наберитесь терпения. Давайте посмотрим, что же действительно нам грозит эта ситуация и какие красные зоны, которые лучше всего объехать. Сразу хочу сказать о том, что у нас проспект Машерова стоит. Тут еще улица Янки Купалы в красном цвете. На Сторожовской ДТП еще Якуба Колоса здесь тоже обозначена красным цветом. И самая большая артерия Минская, начиная от площади Победы вплоть до Октябрьской, все в красном цвете, и это просто медленно двигается. Еще улица Ленина, конечно же, это стандартно в это время суток. Ну и по Кольцевой тоже не так все радужно. А скажем так, красным отмечено практически все. От Долгиновского тракта до Каменной Горки 4 ДТП и еще ремонт дороги, поэтому медленно двигается автотранспорт. Также с такой же, наверное, может быть, еще менее скоростью от Борисовского тракта и до на Могилевской. Это внутренняя и внешняя часть Кольцевой. Там идут ремонтные работы и, конечно же, есть ДТП. Ну, в общем-то, дождик пошел, принес не очень благую весть. Ну, вот так вот получается. Надо следить за дорогой. Все остальное в зеленом цвете, так что если вы действительно на Кольцевой, смотрите, где вы находитесь, и соблюдайте правила дорожного движения. Мы же соблюдаем то, что у нас сегодня будет. Как обычно, в это время, буквально через несколько минут, будем готовить вкусняшку. Какую? Расскажу, конечно же, но имейте в виду, повар сегодня один на кухне, а это значит что-то легкое, непринужденное и довольно-таки быстрое на руку. Поэтому оставайтесь с нами. Это «Как дома» шоу. Владимир Николайчик. Скоро услышимся.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ох, если бы в театре, в кафе подавали то, что мы сейчас с вами будем готовить, это, наверное, было бы очень даже интересно. Но пока на кону билеты на праздник жизни и искрящейся музыки в музыкальном театре, самая венгерская оперетта Имре Кальмана «Марица». Погрузитесь в мир обаятельной графини, любовных авантюр и искреннего юмора. Приходите с вдохновением и настоящим театральным восторгом. Вот что я могу вам сказать. Действительно, есть за что посражаться. Ну а поскольку я сегодня один на кухне, буду хулиганить. А точнее, все, что было, я вот в холодильнике, в моих этих полочках, я собрал в одно. В медовый пирог на кефире. Шоколадной глазурью, на секундочку. Ну, просто это вкусный пирог-медовик на кефире. Ну, честно, медовик — это, наверное, самый простое, что можно было сделать даже новичку. В общем, смешиваем все компоненты теста и ставим в духовку. А пока пирог выпекается, готовим шоколадную глазурь. Значит, сейчас будет такая замечательнейшая передачка, в которую вы, ну, наверняка поверите меня как повара, поскольку я никогда не готовил пирог, честно признаюсь. И вот сейчас у меня есть рецепт. А самое главное, в этом рецепте есть один ингредиент, который ни в коем случае не должен попасть в этот пирог. Ваша задача – выяснить это, что за ингредиент, и написать нам мессенджер. Это Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307. Ну, а я начинаю готовить. У меня уже тут все в муке, в кефире, в общем, во всем. Даже мед пролил. Короче говоря, давайте-ка мы начнем для вас прямо сейчас.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, берем кефир, яйца, мед жидкий, сахар, мука, сода 1 чайная ложка, горчица, масло растительное для смазывания формы. Ну а пока все это готовится, для глазури масло сливочное, молоко, сахар, какао-порошок и, конечно, по вкусу или по желанию, орехи грецкие. Поэтому для вас сейчас вопрос: что же не так у шефа?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну, как дома у меня, конечно, хорошо было, получилось бы, но не получилось, потому что один ингредиент испортил все. Ну, а вы как раз-таки знали про этот ингредиент, и что не так у шефа, вышло на финальную стадию. Сегодня медовый пирог на кефире с шоколадной глазурью мы готовили, и много ингредиентов было, и даже расскажу небольшую историю о том, что по легенде первый медовый торт испекли при дворе императора Александра I. Жена повара, которая не выносила мед, придумала переслаивать медовые коржи заварным кремом. Так родился медовик. Но готовили его очень-очень долго и трудоемко, поэтому на какое-то время забыли, и только в эпохе советских кулинарных книг, 1950-м и дальше, появилась снова заметка про вкусную и здоровую пищу, где было рассказано, как готовить медовик. Итак, ну что ж, мы готовили, и один ингредиент в нашей игре.
0: Что не так у шефа?
1: Именно. Он был неправильным. И на секундочку, а даже этой секундочки и не дам себе самому, потому что все ответили правильно. Это горчица. Именно ее ни в коем случае не надо было добавлять. Я добавил, испортил. И буду теперь только давиться вот горячим кофе без, к сожалению, медовика. Но у нас есть победительница. Именно та девушка, которая 20-й. А поскольку мы с моей напарницей, которая сейчас на секундочку где-то греет свои косточки, а я здесь в эфире за нее тружусь, решили, что в начале дня, в нашего рабочего дня, если мы уже сказали, что 20-е сообщение будет правильным, значит 20-е и есть. И вот Татьяне повезло. Татьяна с последней цифрой ее номера телефона 2155. Точно знает, что пойдет на праздник жизни и искрящейся музыки в музыкальном театре. Там будет самая венгерская оперетта Имре Кальмана «Марица». Так что я ей просто завидую, как человек, который когда-то давно учился в театралке. Знаю, как это весело и интересно, особенно на репетициях. Но все, призы мы отправили. Расскажу, что у нас дальше будет снова в Европе. И что самое интересное, ну почему так все сложно? Почему? Все расскажу. Оставайтесь с нами. Это «Как дома» шоу. Или просто «Один дома».
0: Вкусно и ароматно. «Как дома». Трек с белорусским акцентом.

0: Ну да, в эфире «Минская волна» и у микрофона Владимир Николайчик. И мы продолжаем разматывать главные парадоксы этой среды. Да, 20 мая. Переносимся на туманный Альбион, где прагматизм, кажется, окончательно победил громкие лозунги. Великобритания срочно разрешила импорт дизеля и авиакеросина, сделанные, как вы думаете, ничего? Да, правильно, из российской нефти. Схема чистая и магии никакой, и даже мошенничества никакого. Просто российская нефть плывет в Индию, там легким движением руки превращается в индийский дизель, и вуаля, он уже абсолютно легален, чист и благороден для британских заправок. А все почему? Да потому что из-за перекрытия Ормузского пролива цены на бензин в Лондоне стали расти быстрее, чем налоги. А летать на каникулы джентльменам все-таки хочется. Как говорится, принцип принципами, а сам себя бак не заправит. Ну, а мы продолжаем следить за чудесами мировой экономики. Оставайтесь с нами. Это «Минская волна», как дома шоу. Ну или один дома. В общем-то, очень скоро у нас появится Екатерина Гунько. Я знаю о том, что мы поговорим скорее всего о чем-то вкусном и сладком. Но что точно, скоро услышите. Всем большой и хороший вечер.
1: Как дома шоу на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: You. Вот, давал обещание, что в заключении часа появится та девушка, которая, с которой мне просто приятно поговорить. Вот она и пришла в студию. Екатерина Гунько. Здравствуй, Екатерина.
1: Привет, Володя. Расскажи, как тебе здесь одному в студии?
0: Грущу.
1: Грустишь?
0: Нет, ну, конечно же, нет. Я с удовольствием выполняю все свои рабочие обязательства. И как могу тебе сказать, конечно же, собираюсь услышать, что же за вопрос ты хотела мне задать.
1: Ну, ты не грусти, а поговорим мы о приятном. Володя, расскажи, ты любишь мед?
0: И еще как! Вот, представляешь, вот одна бочка, две бочки, три бочки, и это все мне. И этого мало.
1: То есть ты поддерживаешь Всемирный день меда?
0: Да!
1: Он сегодня как раз. А какой сорт предпочитаешь?
0: Липовый нравится. И еще, знаешь, вот слуга, какой-нибудь такой, вот ромашковый какой-нибудь такой.
1: Может, гречишный?
0: Ну, или гречишный.
1: Например.
0: Ну, да.
1: А знаешь, кто еще его обожает? Это медведи. Представляешь, в Японии решили провести перепись косолапых.
0: О, интересно.
1: Тех, которые любят мед. А для чего это на самом деле нужно? Для чего нужно пересчитывать медведей? Я расскажу в этом выпуске.
0: Послушаем.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 18.
2: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Правительство Беларуси утвердило соглашение с Алжиром о сотрудничестве в научно-технической сфере. Документ подписал премьер-министр Александр Турчин. Стороны будут взаимодействовать в области инновационных технологий для промышленности, сельского хозяйства и медицины. Предусмотрено создание совместной комиссии. В планах обмен опытом, обучение специалистов и участие в научных конференциях. Льготные кредиты на белорусские автомобили могут пересмотреть. За первый квартал этого года объем кредитов на отечественные товары вырос более чем в два раза. Однако положительная динамика сформирована в основном за счет автокредитования. Доля займов на машины составила 283 миллиона рублей из общего прироста в 250 миллионов. В Нацбанке считают, что поддержку нужно равномерно распределять среди всех отечественных производителей.
2: К новостям в мире.
1: Президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Китай. По итогам переговоров подписано 42 документа, включая совместное заявление о стратегическом партнерстве. Лидеры также пообщались в неформальной обстановке за традиционным чаепитием. Беседа длилась около полутора часов. И к новостям в регионе. Делегация Минской области во главе с председателем Минобл-исполкома Алексеем Кушнаренко находится с рабочим визитом в китайском городе Чунцин. Во время встречи был подписан детальный план стратегического сотрудничества. За последние 5 лет товарооборот между центральным регионом и Поднебесной удвоился и достиг 4 миллиардов долларов. Стороны планируют усилить торгово-экономическое сотрудничество. И в завершение выпуска. В Японии стартует масштабная перепись медведей. Их будут считать с помощью камер и приманок. Это часть программы по снижению числа нежелательных встреч людей и животных, которые в последнее время участились. Итоги исследования помогут создать единую методику подсчета. Хищников изучат, чтобы сделать соседство людей и зверей спокойнее.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 17 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Как дома шоу на Минской волне.
2: Добрый вечер, друзья. Не устану это вам говорить, потому что настроение действительно замечательное. У микрофона Владимир Николайчик. Позади рабочая среда. Это фарватер недели. Солнышко мы уже не видим, к сожалению, из-за облаков. Но могу вам сказать, у меня есть для вас приятная новость. И даже не у меня, а у ученых. Почему? Потому что, оказывается, идеальный способ снять стресс после тяжелого рабочего дня и защитить, конечно, за свои сосуды. Знаете, что это? Это обычный арбуз. Да, да, исследования выяснили, что любители этой гигантской ягоды получают мощный заряд магния, калия и витаминов. А их кровеносная система буквально говорит им «Спасибо, хозяин!» Все дело в особых аминокислотах, которые помогают вашим сосудам расслабиться и расшириться. Так что если по дороге домой заедете в магазин, вы знаете, что искать на прилавках. Ну а я сегодня как раз-таки в батле мнений, который будет через несколько минут, тоже подумаю, едете вы домой или едете вы в гараж. А вопрос у нас будет очень интересный. Мужчина ходит в гараж, это место силы или это способ отдохнуть от семьи? Очень скоро начнем батл мнений я против меня самого же. Ну а вы, конечно, оставайтесь на нашей волне, потому что самая лучшая музыка только у нас.
1: Легко и спокойно, как дом.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Не меняя позицию, прямо возле микрофона, прямо, как говорится, в эфир. И о чем? О том, что же мужчины действительно подразумевают под гаражом. Ходить в гараж – это место силы или способ отдохнуть от семьи? Но могу сказать, действительно, сегодня, прям-таки батл серьезнейший. В Threads уже написали, расскажу, кто и что ответил. Ну, а на самом деле, это истинно мужское место. Вот действительно, запах бензина, карбюраторов и инструментов, душевное равновесие сохраняет. Или же, давайте говорить честно, это просто легальный и самый безопасный способ на пару часиков сбежать от бытовухи, от домашних дел и от любимой семьи. Вот такие вопросы мы задаем. Вот у нас батл мнений, и я уверен о том, что многие сейчас мужчины, конечно же, не будут говорить, что они хотят отдохнуть от семьи. Они просто скажут, что да, мы в гараж ходим только для того, чтобы переложить ключи справа налево или слева направо, проверить нити, потек ли домкрат. Ну и самое главное, если есть машина, стряхнуть пыль, потому что, в принципе, это самое главное. Особенно, когда вся семья садится в автомобиль и сразу получаешь подзатыльник от любимой женщины за те неубранные бардачок или же если что-нибудь в пепельнице находится. Ну, что сделаешь? Бывает. Просто оставил там, кусочек яблока и забыл на полгода. В общем-то, в принципе, почему нет? Самое главное, что ваше участие в нашем батле, хотелось бы. Итак, напомню, 8-029-10-10-307, Вайбер, Телеграм. Ждем, голосуем, в соцсетях тоже у нас все есть, а очень скоро даже появится и прямой эфир в ТикТоке. Так что найдите наш такой... Как же говорила-то моя напарница? Такой, Фуксил, МВ, там написано, радио 97.4. И там очень скоро появится Владимир, и, конечно же, мы поговорим и в прямом эфире. Так что ждем.

0: мнений.
1: Итак, ну что ж, вновь разделились мнения. Я напомню о том, что мы концентрировали, какую задачу выполняли. А точнее, вы выполняли, а я ее как раз-таки озвучил. Все очень просто. Мужчина ходит в гараж. Это место силы или способ отдохнуть от семьи. Но могу сказать, что 50%, что туда, что сюда, я про гендерное различие. И люди, которые обожают гараж, написали, и люди, которые, кстати, мужчины, тоже сказали о том, что гараж — это средневековье. Но, по крайней мере, вот Сергей, но он написал следующее. Владимир, приветствую. Среда. Это как раз тот день, когда я уже мысленно там. Ну, имеется в виду про гараж. Для меня гараж — это настоящий храм спокойствия. Я там своими руками старую яву восстанавливаю. Жена знает, если я ушел в гараж, то вернусь абсолютно спокойным человеком, готовым к любым домашним подвигам. Это чистая психотерапия. Вот так вот. Ну, спасибо, Сергей, большое за ваше мнение. А вот Елена тут прям-таки с тремя восклицательными знаками. Владимир, добрый вечер. Ой, ну накипело. Такой там крутить гайки, не смешите. У моего мужчины там диван, старый телевизор и холодильник, понятно, с чем, да? Он оттуда уходит просто, чтобы ничего не делать. Я пока с двумя детьми по урокам ковыряюсь. Он банально эгоизмом занимается. В общем, отлынивает от семейных обязанностей. Елена, ну, что я могу вам сказать? Придите. Срежьте замок, повесьте новый и ключи ему не отдавайте. Может быть, тогда и семейные обязанности начнутся как-то проявляться. Так, что у нас? Алексей! Володь, привет! Да это ж территория свободы. Дома ты постоянно кому-то что-то должен. Прибери, почини, вынеси мусор. А в гараже ты сам себе хозяин. Мы там с мужиками не просто общаемся, мы там реально созидаем. Вот. Мужское братство. Как-никак. Ну и Дмитрий, ну, видимо... А, он написал, да, 29 лет. Говорит, привет, батл мнение. Слушайте, ну давайте честно. В 21 веке гаражная романтика устарела. Сейчас любую машину проще отдать в сервис. Если взрослый мужик каждые выходные и каждые вечера ходит и протирает свой старый хлам ветошью, у него просто проблемы в отношении с женой. Да, ну, Дмитрий, вы прям как психолог какой-то. В общем, так, опять же, я не буду ничью сторону занимать. У меня есть гараж, и я в него хожу. Вот, поэтому, в принципе, я буду соблюдать нейтралитет. Да, иногда отдохнуть, да, иногда покрутить гайки. А как пойти в гараж? Под какую погоду? Мы очень скоро очень узнаем, буквально через несколько минут.
0: Дома шоу на МВ Радио.

0: радио. О погоде.
1: Итак, что же нам Белгидромедцентр готовит на завтра? А вот такое сообщение. 21 мая ожидается облачность с прояснениями. На большой части территории пройдут кратковременные дожди. Прогремят грозы. При грозах местные сильные ливни. В дневные часы град. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер с севера. Да. Северный? Да. Температура воздуха минимальная ночью плюс 10, плюс 16, максимальная днем от 18 и по северо-западу до 31. Что же в Минске? Ночью плюс 13, плюс 15, ветер северный, облачный с прояснениями, кратковременный дождь. Днем же 24-26, северный ветер, облачный с прояснениями, кратковременный дождь, возможно, гроза. Ну, а я могу сказать о том, что тут еще написано, что усиление ветра и шквалистые порывами 15-20 метров в секунду. Ну что ж, возьмите зонтики, если есть галоши, наденьте. Ну, а мы прощаемся с вами до завтра. Всем хорошего настроения. Пока.

0: Саши на Минской волне. Реклама на Минской волне.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Весна жужжит на МВ Радио.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 10 градусов тепла. Днем от 13 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 10 градусов тепла. Днем от 13 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: МВ Радио. Why wait to say, at least I did in my

Завтра в Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 10 градусов тепла. Днем от 13 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Пройдут дожди, ливни и грозы. Ветер слабый, временами порывы до 14 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 10 градусов тепла. Днем от 13 до 22 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.